слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил» с заботой о сердце.
3: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.
4: DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
2: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
1: Да, 100!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по сбору денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM.
2: DFM.
0: DFM.
1: В Москве 5 часов.
0: Radio DFM.
1: Радио DFM. DFM. Включи тусу.

0: Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет. Реклама.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: И вот она, опасная атака.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
5: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
0: А теперь тусовка.
6: DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
3: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях. Не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
4: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
5: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
9: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
10: Мам, а почему трава зеленая?
11: Откуда берется гром?
10: Зачем коту усы?
11: Как растет гора? Мам!
12: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
1: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 6 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
0: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
0: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
0: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
0: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Right now.
1: А теперь тусовка
2: on DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

Radio. DFM. Радио DFM. Включи тусовку.

0: будильники на радио DFM. Сибириба, сибириба, сибириба, оу, дратути, ди-комьюнити. Если в твоем телефоне 5 будильников под названием отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие, иди к нам, веки поднимающие шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон. Ну что, тот самый Сай, да, диджей. Радиоведущий, самый известный африканец в России.
0: Ого!
1: А кем ты хотел стать в детстве? Ты не рассказывал.
0: Вау! Я очень обожаю космос. И много лет как бы мечтал стать космонавтом. Да, я и знал про Юрия Гагарина, и у меня даже есть рэпчик.
1: Посвященный ему или то есть, космосу?
0: Там строчки, как я хочу стать космонавтом, как Юрий Гагарин.
1: Вау!
0: Да.
1: Именно поэтому отсюда вот ППшный образ жизни, чтобы здоровье было ого-го.
0: А в космосе, если...
1: В любой момент, чтобы смог улететь.
0: А, ну это от мамы. Мама же совсем вообще зожница. Она училась на искусстве хавчика, то есть как приготовить, подавать и так далее.
1: А я хотела стать певицей.
0: Воу! Ну, а вообще, то есть с музыкой как? То есть с маленьких лет или потом уже?
1: Да, я, знаешь, на вокал ходила до какого-то 4-го, что ли, класса. Но потом мы пели слишком детские песни, как мне показалось. Мне хотелось взрослые петь.
0: Ну, кстати, не бросай. Ну, никогда не поздно запеть. Тем более сейчас технологии помогут, на самом деле.
1: Да, затюнить меня и будет
0: конечно.
1: Нормальненько.
0: Вот это Катенька Бодрова, затюнингованная.
1: Диджей Саймон, Катя Бодрова.
0: Да.
1: Ищите на всех музыкальных платформах.
0: Да, и запоем,
1: ага. А в ближайшем будущем готовы посвятить трек каждому, кому нужна пробушка. Заказать ее можно ВКонтакте под последним постом, отмечаясь, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Закажи своих близких. Выполним заказ без торможения через одну песню. Не жди долго.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Готовы выполнять ваши заказы на пробушку. Оставить, напомню, можно в группе ВКонтакте под последним постом. Как зовут, в каком городе живешь, кому нужно устроить пробушку?
2: Угу. Написала... Так, погоди, Олесье в город Магнитогорск срочно нужна пробушка, потому что вчера работала до полночи. А, она себя заказала, я понял. До меня дошла. Ну что ж, Олесье, давай, включи тусовку.

0: Воспитательнице Карине Михайловне отправьте пробушку в детский сад номер 5 города Краснодар, потому что ей нужна она как никому другому. Верим. Йоу. С малышами только так.
1: Верим.
0: Надо двигаться на бодром.
1: Сейчас будет сделано. То поехали. Заказ выполняется.

0: Ну что ж, пишет нам Мария, город Омск. Всем прекрасного пробуждения. Особенно тем, кто в пробках за рулем.
1: Следующее сообщение навело, знаешь, на этот мем. Мальчик просто пишет тебе доброе утро. Мужчина заказывает пробушку. Рома, разбудите, пожалуйста, мою девушку Розалину. У нее сегодня важный день на работе. А еще она очень красивая.
0: О, Розалина, the beautiful girl. Ну что ж, поехали. Вот такая песня будет, если, конечно, она меня загрузится. О, загрузилась.
1: Проснулась?
0: Да. Ну что ж, потанцевали, теперь давай, наверное, скоро поиграем.
1: Есть такая возможность. Телефон прямого эфира 8-495-956-1012.
0: И запомни, ты до сих пор слушаешь шоу «Разбудилники». Поэтому включи тасовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
2: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
3: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
1: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
8: А теперь тусовка.
9: DFM.
8: DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Смехотерапия.
2: Смехотерапия.
3: Хей-хей-хей, акуна матата, всем жизнь без проблем. Бодро пожаловать в хохотерапевтическое шоу
4: «Разбудильники».
3: В студии антистресс Белла Донна, Катя Бодрова.
4: Антистрессовый нейро пепперончино, диджей Саймон.
3: Это означает черный перец, да, нейро пепперончино. Но, как сказал философ в моем подъезде, смех без причины – признак того, что поздно понял шутку. Ну что ж, смехотерапия. Я прямо сейчас.
4: Да, играть мы будем с Аленой. Так, кто до нас дозвонился?
3: Даша, кажется.
4: А, Даша Одинцова.
3: Одинцова, Даша! Ой, что это было, да?
4: Даша, ты с нами?
5: Да, привет.
3: Hello, Даша.
4: Рада слышать тебя на Краснодарский край. Сразу слышно, на расслабоне человек.
3: Какой Краснодарский край? Одинцова?
5: Московская область.
3: Московская область, просыпайся. Ну, кстати, с нами тоже бывает. Мы же разбудилники, но нас тоже надо будить.
4: Я вообще где-то летаю явно не с вами.
3: А ты там недавно была, нет?
4: Нет, вероятно, туда хочу. Я хочу туда, где тепло.
3: Ну что же, ну, Одинцова тоже неплохо. Тем более ближе.
5: Солнышко, кстати, в Одинцово очень сильно.
3: Ближе к тебе, да.
4: Ну что, нужно посмеяться, если есть, конечно, над чем. Есть какие-то проблемы, Даш, которые беспокоят?
5: Ну, у меня проблем нет, но у меня сегодня дочка, ей год и месяц, и она сегодня ведет себя как подросток.
3: Воу.
5: Вот, прям как подросток.
4: Просит денег?
5: Ничего ей не нравится.
4: Просит денег?
5: Просит таблетки для... посудомойки.
3: Ух ты, кстати, ну, когда им годик, они еще на акуне, да? Вот это все, да?
5: Да.
3: Окей. Ну, мама, только маме ваш понимает акуне вообще. А мы, мужики, сидим, и что они с ними болтают?
4: Так, ну давайте смеяться над этой проблемой, над маленьким ребенком, который пытается повзрослеть, стать тинейджером. Что будет происходить дальше? После кодового слова «ржи» от Саймона ты начинаешь смеяться и смеешься все время, пока играет музыка. Дальше мы сверим твое состояние. Аня, стало ли лучше? Готова?
5: Ну да, попробуем.
3: Ну что ж, внимание, сеанс смехотерапии начинается. После окончания, возможно, легкая зависимость от хорошего настроения. Даша Одинцова, леди, давай ржи! Смех у нее приятный. Вау! Даша, я записываю твой смех, мне очень нравится вообще.
4: Твоему ребенку повезло.
3: Вообще, какой смех приятный. Вот все, стоп-сигнал поступил. Даша, все, молодец, просто красавица.
4: Она не может остановиться, понимаешь?
3: Не могу остановиться.
4: Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от радио DFM. А кроме того, конечно, хотим узнать у тебя, стало ли лучше состояние. Как ты вообще?
5: Состояние вообще отличное. Мне как раз муж зашел в зал, показал, что я ку-ку.
4: Муж, привет.
3: Зато лучше себя чувствуешь и продлила себе жизнь. Ну что же, есть секунды 8,5 на приветик.
5: Приветик передаю своим родственникам из Самары, любимым. Вот, очень по ним скучаю.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в русском языке руки не доходят посмотреть?
3: Реклама. Хочешь на дороге быть звездой? Автостар. Иди в автошколу, на месте не стой. Автостар.
4: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
3: Автостар.
1: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
5: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
6: Какое будет наше лето?
7: Жаркое! Блестящее!
6: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
8: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
9: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
10: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
11: Автошкола Драйвер 67 представляет.

0: еду рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
3: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: то есть, ну, как в солянке, что ли.
1: Так.
0: Все в одном миксе. То есть он выступает для нас, бразильский диджей Алок.
1: Да. Такого знаем. Да.
0: Настоящее имя Алок Акар Перес Петрило. Родился в семье диджеев. То есть там все диджеи. И даже брат-близнец, папа, мама.
1: Вот это поколение. Бедные соседи.
0: Ну что ж, погнали, слушаем.
2: DJ Simon.

0: Шай Шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100%!
3: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
5: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
6: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход, это ежедневное напоминание. Ты у себя одна и заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.

0: Без комиссий.
1: Что-что?
0: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
0: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
0: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссий! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
2: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
2: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
3: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+. Найди свою тусовку среди 55 онлайн-станций на dfm.ru. А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: ABCD-шка. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. И прямо сейчас у нас курс английского за минуту. Мы такое можем. Рубрика ABCD-шка, где Саймон разучивает с нами всякие разные интересные уличные выражения на английском языке.
2: Кстати, со мной английский язык тоже можно повторить. У меня в телеге DJ MC Саймон. Время от времени я что-то выкладываю. Так что загляни и прокачайся. Ну что ж, сегодня будет три варианта ответа, чтобы тебе легче было.
1: Так, давай, это я обычно
2: подтормаживаю,
1: давай.
2: А сегодня вот такая фраза. Dead ringer. Dead ringer. То есть, по твоему мнению, вот что это такое? Вот и три варианта.
1: Я слышала dead. Папа?
2: Dead. А это dead. D-E-A-D. Dead ringer. Так, что это по твоему мнению? Танец зомбака? Неприятный звонок? Точная копия оригинала?
1: Я бы выбрала необычный вариант ответа. Неудачный какой? Звонок.
2: Неприятный звонок.
1: Неприятный звонок.
2: Ringer, да? Mm-hmm. Как слово ring, да?
1: Звонить, ага.
2: А чем тебе танец зомбака не понравился?
1: Я не люблю фильмы про зомби.
2: Воу, блин.
1: Реально.
2: Ты даже не смотрела Шон, как этот Шон, господи, ну, Шон, по имени, зомби по имени Шон.
1: Нет.
2: Блин, реально топ вообще. Ладно.
1: Ладно.
2: Надо тебя прокачать. Ну что же, ты выбираешь неприятный звонок.
1: Да.
2: Окей. Выражение dead ringer появилось еще вообще в 19 веке. То есть ringer – это лошадь, которая заменяет другую лошадь на гонке. То есть dead ringer означала лошадь, которая была заменена на другую такой же породы и расцветки, чтобы зрители не заметили замену.
1: Даже так?
2: Да. Поэтому dead ringer – это точная копия оригинала.
1: То есть третий вариант. Я промахнулась.
2: Да.
1: Интересно. Да. С 19 века?
2: Да. В конце 19 века придумали, да. Dead ringer.
1: Я бы хотела такую себе лошадь, которая бы заменяла меня по утрам на рабочем месте.
2: Но она должна быть красивая, как минимум.
0: Это шоу «Разбудилники».
3: Саймон
1: и Катя.

0: радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики наше дыхание жизни.

0: возможен поток из дел. Все будет так, как ты хотел. Кого-то накроет желание все поменять, кому-то зайдет режим ничего не решать.
1: Реклама.
2: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ Клиник – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ Клиник. Нарвская, 4. 510303.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! Джили Сити Рей. Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в Джили Де Авто. Ждем на Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
5: Керамические блоки в смоленской керамике.
6: Смоленская керамика на века.
7: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
8: Дом мебели на Индустриальной. Вымар просто нереальный.
9: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
10: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
11: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делают.
12: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
10: А это вы сами сделали?
11: Мы как для своих, любимых и родных.
12: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
11: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
12: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
13: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
14: «Белоцентр рулит, рулит! Белоцентр рулит!»
15: Обвал цен в «Белоцентре 67». Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
16: «Цирк Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
17: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
13: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: DFM. Радио DFM. DFM.
1: DFM. В Москве 8 часов. Radio
2: DFM. Разбудилики. Саймон, Катя, DFM. На радио DFM.
3: Бррр-бум! Шакалака! What's up?
4: What's up?
3: What's up, D-народ? Если вчера гуляли все, а сегодня на работу только тебе, не унывай, поддержим тебя в добудительном шоу
5: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
3: Я DJ Саймон Черный Перец Агбала Омери Окуланджа.
5: Тот самый Саймон. И мы прекрасно знаем, что у тебя есть пес Изи.
3: Изи есть, да.
5: Кто еще из животных?
3: А у меня морская
5: водится.
3: Свинка.
5: Свинка?
3: Да.
5: Вы вместе делаете.
3: Да, уи, морская свинка.
5: А у меня нет ни одного домашнего животного. Единственное живое существо, которое есть у меня дома, это растение, китайская роза. И даже она хочет меня покинуть,
3: судя по всему. Китайская роза? А чем она отличается от других роз?
5: Но она необычная, не классическая роза, как в твоем понимании, как вот ты себе представляешь. Там лепестки по-другому устроены.
3: Вау, то есть роза тебе утром не говорит нихао, нет?
5: Было бы неплохо. Да, ну в общем, у меня опять вянет цветок, и это всегда в моей жизни так происходит. У меня цветы не задерживаются.
3: Ну тебе же сказали, надо им музыку включать, чтобы они дольше жили.
5: И разговаривать с ними.
3: Да, и разговаривать, и гладить, понимаешь?
5: Так учит меня моя мама. Обязательно разговаривай с цветочком. Я пытаюсь, знаешь, это тоже выглядит странно, конечно.
3: Со стороны
5: иногда.
3: Как будто клиника, да?
5: Привет, можно я тебя полью?
3: Нет, я наливаю, давай, бери этот рюмку.
5: Кстати, мы способны передать пробушку, в том числе твоим домашним питомцам, почему нет? Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, из какого города и кого будем будить.
3: Кстати, время от времени мы будем животных, так что выгружайте фотки вот ваших питомцев, и заказ будет выполнен. Поступайте правильно, и через одну песню начинаем! Yo!

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Уи, а я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Перец Агбалаоми Рио Куланджа.
1: Небольшое, коротенькое имя, несложно запомнить.
2: Но это короче, чем тайские имена, кстати.
1: Да?
2: Там есть, там на 3 страницы.
1: Ну что, у нас будем выяснять, как зовут тебя, из какого ты города и для кого заказал свою пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом отмечаемся.
2: Ну что ж, читаем дальше. У нас кто тут? Моему научному руководителю Татьяне Романовне. Вот так, передайте большой привет и с прошедшим днем рождения от Арины, город Набережные Челны.
1: Ариночка умничка, подлизалась к научному руководителю.
2: О, а когда я учился, у меня не было такой возможности. Поехали!

0: Ребята, утро сегодня так себе. Начальник уже успел вынести мозги. Надо срочно исправлять настроение. Помогите.
1: Как бы сказал, как его зовут-то? Который начальника, говорите, из одного сериала. Он сказал, начальника, ну так же нельзя делать.
0: Нельзя выносить сотрудникам мозг с самого утра.
1: Нельзя.

0: Ну что ж, пишет нам Андрей. Разбудите мою жену Катю. Она что-то сонная и злая.
1: Я поперхнулась. Кто сказал Катя? Аня пишет дальше. Мне срочно нужна пробушка без выходных. 9-й день. Потому что коллега в отпуске. И я, как никто другой, нуждаюсь в качественной пробушке.
0: Прикинь, я интересную вещь узнал про Японию. То есть там даже декрет уходят по очереди.
1: Даже так?
0: Да, если ты пропускаешь свою очередь, там все на тебя вообще обижаются. И с тобой никто не разговаривает.
1: Анют, держись. 10-й день, 11-й день. С шоу «Разбудильники» справишься.
0: Да, включи тусовку.

0: Лодик, да?
1: Нет, это другое.
0: Да? Come on. Yeah. Это какой?
1: Это знаешь, когда после зарплаты, следующий день, твои деньги улетели навсегда.
0: Именно так звучит зарплата, да, которая уходит,
1: я думаю, да?
0: Да. Из кошелька. Ну что же, скоро играем, и на кону крутой приз, правда, но меньше, чем у тебя зарплата, но ничего.
1: Чтобы его получить, для начала нужно дозвониться по телефону прямого эфира 8-495-956-101-2.
0: Это добудительное шоу
1: «Разбудильники».
0: Поэтому ты включи тусовку.

0: будильнике на радио DFM.
1: Реклама.
2: Эй, вот она, опасная атака.
3: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт.
4: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
8: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
9: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
10: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
11: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
12: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
13: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-40. 7-26, 16-02, Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оуки-доуки, смоуки-пауки. Приветище, динародище. Входи к нам, тапочки наденут тебя сами. Это гостеприимное шоу «Разбудильники».
1: И
2: в нашем шалаше Катюля Пампуля, Катя Бодровочка.
3: На диджей Саймон у микрофона.
2: Прямо сейчас игра «Слово микс», где каждое заданное слово слушателю звучит как заклинание из книги Гарри Поттера.
3: Так и есть. Разбираться в правилах этой игры будет Юля из Ульяновска. Юлечка, привет.
2: Юля!
4: Да, привет, привет.
2: Кстати, есть ощущение, что надо переименовать город. Юлия из Юльяновск.
3: Юльяновск?
2: Да.
3: Запатентованный, или как это? Да.
2: Остановиться. Или как-то...
3: Не могу остановиться, не могу пробудиться. Сделаем это вместе. И, Юля, у нас игра «Слово микс». В чем она заключается? Мы называем тебе устойчивое выражение. Правда, запутали там буквы, расположили в хаотичном порядке. И твоя задача со всем этим делом разобраться. Расшифровать хотя бы три задания из пяти. Угу. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
4: Отлично. Понятно.
2: Отлично. Ну что же, слушай в оба. Вот у меня русский язык не ломанный, а сломанный. Так, первая фраза. Тевать в лаубках.
3: Тевать в лаубках. Что бы это могло значить? Это знаешь, когда...
2: На небе, вот, как будто они как будто вата. На небе.
3: Mm-hmm.
2: Как это называется?
3: Ну, говорят,
4: что... Можно повторить?
3: Тевать в лаубках.
2: Когда человек замечтался, да?
3: Да, да, когда замечтался.
2: Mm-hmm.
3: Он что-то делает?
4: Летать в облаках.
2: Браво!
3: Ну, почти, витать.
2: Да, молодец, да.
3: Uh-huh.
2: Так,
3: дальше.
2: Следующая фраза. Рвать и энс накрыть.
3: Рвать и энс накрыть. Вот это Саймону не грозит.
2: Да.
3: Он может это делать и
2: то есть,
3: не снакреть.
2: Да, в русском языке говорят, человек говорит неправду и не меняет цвет, да?
4: Рвать и не краснеть.
3: Врать.
2: Да, ну ты говоришь рвать.
3: Рвем и не краснеем, ребята.
2: Это ново, мне нравится.
3: Ладно, дальше.
2: Так, да, и вот еще такая фраза. Торовье хидание.
3: Торовье хидание.
2: Да, торовье хидание.
3: Да. Как бы когда, как будто бы устал, угу. А потом раз,
2: и вдруг, да?
3: Вдруг опять взбодрился, и это называют...
2: Батарейки зарядились, угу. Да?
4: Это вообще херовое свидание какое-то.
3: Ну, как будто похоже.
2: Но это не свидание, это именно с воздухом связано.
3: Ну вот ты дышишь.
2: Да.
3: Это что?
2: То есть есть первое, есть дальше какое?
4: Так, еще раз.
2: Если в русском языке есть первое, значит, будет следом...
4: Второе свидание. Вот.
2: Да, а если это...
3: Связано с дыхой.
2: С воздухом, через нос. Через нос, это значит второе... На букву «Д» слово.
3: Когда как будто заново взбодрился.
2: Да.
3: О, я получил второе.
4: Сейчас туплю. Но... Не могу понять с утра, что...
3: Но... Главное, дыши.
2: Да.
3: А вот и с этим словом...
2: По дыханию чувствую, что это второе дыхание.
3: Но вместе отгадали. Вместе отгадали третье задание.
2: Вместе. Но из-за того, что ты с нами прошла этот путь...
3: Непростой и тернистый.
2: Непростой, да. Вот, помучились вместе. Поэтому ты получаешь подарок.
3: Ура! Мы поздравляем тебя и вручаем фирменный мерч от Радио ДФМ. Ну и кроме того, не забываем, у тебя целый город подарили. Юльяновск.
2: Да, теперь Юля из Юльяновска. У тебя есть 5 секунд на привет.
3: Приветики кому-то.
2: Кому передашь?
4: А, приветик передаю всем своим родственникам, друзьям из Ульяновска, из Чебоксар и Москвы.
2: Вау!
3: Ульяновск, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему для чая есть чайник? Для кофе – кофейник. А для какао нет какаоника?
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
6: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
5: Машина в подземной парковке.
6: А рядом школа, садик, парк.
7: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Общепит «Гипер».
9: Общепит «Гипер» – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
10: Общепит «Гипер» – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
9: Общепит «Гипер» – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
10: Смоленск, 25 сентября, 49.
9: Каждая кухня выбирает «Общепит «Гипер».
11: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
12: 10 июля, 18:30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.
13: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
14: Бетон, спецстрой, бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. Бетон, спецстрой. Строй бетон, бери. 3-3-0-1-3-3, звони. 3-3-0-1-3-3, звони.
15: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
16: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фоса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Смоленске. 38-85-95.
0: «Радио DFM». Включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Hello. Right now. It's showtime. Хаюшки, ди people. Ты попал в мемоняшное шоу «Разбудильники». У других космограмма. У нас мемограмма. У других карты Таро. У нас карты мемо. Прямо сейчас мемоняшный прогноз на сегодня от Кати Бодровой.
3: И сегодня звезды расскажут, какое ты путешествие.
2: Вау, мне нравится. Что овнам?
3: Круиз пройти по Средиземному морю. Сегодня вы, волны, закаты, легкая романтика. Плывете по чувствам и верите, что впереди самый красивый порт.
2: А нам тилцам, что по фьордам, нет?
3: А у вас ретрит в Индии. Медитативный

0: Мне подобный, то есть внешне.
1: Так.
0: Он меня спрашивает, ты откуда? Я скажу, ну, я из России, вот из Нигерии. А ты откуда? Я из Вануату.
1: И что? Что?
0: Я сказал, это что? Он сказал, это рядом с Новой Зеландией.
1: А, да?
0: Да.
1: Ты что?
0: Ну, если хочешь отдыхать, вы прилетай. Окей, ладно. Лови!
1: Шоппинг-тур в Милане. Сегодня вы стиль, внимание и пакет с чем-то лимитированным.
0: Прего. Дальше, девы.
1: Экскурсионный маршрут по Японии. У вас все по расписанию, по минутам. Билеты распечатаны, отзывы изучены. Идеальное путешествие – это подготовленное путешествие.
0: Через где-то, ну, через какое-то время должно наступать, как я понимаю, сакура. Как там у них? У них сакура когда бывает?
1: Не знаю.
0: В мае, да, кажется, попадает. Но когда-нибудь будет май на наших улицах. И... Ну ладно, дальше виси.
1: Романтический уикенд в Париже. А сегодня вы про романтику, обнимашки и вкусняшки. Не день, а кино.
0: Скорпионы.
1: Ночной рейс в Стамбул. Сегодня вы человек-загадка. Вас не покинет ощущение, что счастье где-то за поворотом.
0: Стрелцы.
1: Поездка к морю с семьей. Время, проведенное в кругу семьи, принесет смех, радость и классные совместные фотки.
0: Козероги.
1: Евротрип с 5 городами за неделю. Девиз дня – мы тут ненадолго. Чемодан не успевает разбираться, зато истории на 3 сезона.
0: Водолей.
1: Отпуск all-inclusive в Турции. Сегодня вы про комфорт, шведский стол и подъем после обеда.
0: Мы же в Турции были сегодня, то есть теперь all-inclusive, да? Окей, рыбы.
1: Спонтанный уикенд в Барселоне. Вы как билет, купленный в 23.59. Без плана, без чемодана, но с огнем в глазах.
0: Блин, я завидую так, ну, таким, да? Вот я не, так не могу.
1: Вышел за хлебушком и куда-нибудь
0: вообще, я должен планировать, прочитать, мало ли что, вообще, я так не могу. Но молодцы. Ну что ж, это «Разбудилники», так что называется, а только что был «Мемоскоп». «Разбудилники» радио Ди.

0: понедельники на радио DFM. Уи!
1: Реклама. Берите все, что вы хотели, по ценам, о которых мечтали, на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70% на тысячи товаров для дома, дачи и отдыха до 31 июля. Ашан. Все выгодное тут.
2: Синоптики летом обещают до 30, а Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик, имеется ограничение по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на ВТБ.ру. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
10: В прятки интереснее втроем.
11: А для футбола нужно хотя бы четверо.
12: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов.

0: Лето. Жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
3: В ленте.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Бррррр, биг барабум! Hello, D-народ! Включай нас, пока эспрессо не пошел по жилам. Потому что мы шоу «Разбудильники». Она мечтает о кофе с камамбером. Катя Бодрова!
3: Это правда. Мечтает и тут же его заваривает пуэрчик диджей Саймон.
2: Ну что же, в эфире «Тренд-миксер». Здесь трендим о трендах.
3: И сегодня я бы хотела поностальгировать. Тренд, который точно зайдет, заходил и будет заходить всем парочкам, потому что ситуация знакомая. А что мы делаем, ребята? Отправляемся в путешествие, снимаем какой-нибудь красивый вид, я не знаю, красивый пейзаж, горы, океан, море, песок, и оставляем подпись. Ну как, ребят, вы бы здесь, как бы мягче сказать, поругались со второй половиной? Мы? Да.
2: О, неужели они... Я понял.
3: Ты понял? Ну, то есть ты красивый вид выкладываешь и спрашиваешь людей, а вы бы здесь поругались с половинкой?

dreadlocks. I'm an MC's by the fresh in the house.

0: чего не решат.
1: Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть, и очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
3: С 4 июля у ТРЦ «Макси». Категория 2+.
4: Бетон Инвест.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая, 1.
5: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет.
1: Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
6: Стройка идет. И бетон нужен срочно? «Рапат» привезет. Безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
10: Общепит «Кипер».
11: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
12: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
11: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
12: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
11: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
13: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные

0: Танцы. Любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
1: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
2: 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Коничива, уди народ! Есть люди, которые просыпаются, принимают душ и завтракают за 30 минут. Но если ты 30 минут тратишь на то, чтобы понять, кто ты и где находишься, давай срочно к нам в сонно-гонное шоу «Разбудильники».
1: Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, Агбалао, Мэри, Окуланджа.
1: И мне интересно, как заставить себя записывать классные идеи. Вот вчера с вечера, точнее, ну, перед сном, что-то гениальное мне пришло в голову. Думала, ну ладно, утром завтра проснусь уже и запишу. Все, проснулась, ветер в голове, ничего не помню, чистый лист. Ты как? У тебя есть вот эта история с тем, чтобы все записывать?
0: Я вечный студент, все записываю. У меня уже по швам трясется за, как это называется, записка, короче.
1: Заметки,
0: вот.
1: Да?
0: Заметки, да, туда вообще. То есть у меня даже есть система, как все делать. Теперь я уже по папкам теперь кидаю.
1: Даже так?
0: Это вообще...
1: Класс, у меня память забивается от фоточек, а у тебя от заметок.
0: Русский язык. То есть иду сразу, таксист что-то ляпнул, все, я записываю. Он мне говорит, что там делаете? И записываю. А вы так живете? Да. Место состояния вот вечного студента.
1: Буду у тебя учиться.
0: Не можешь остановиться. Давай учиться.
1: Кстати, в заметке можно записать важную информацию. Всегда можно заказать себе пробушку себе или своим близким людям. Группа ВКонтакте под последним постом отмечайся, как зовут, из какого города, кого нужно разбудить.
0: Заказывай пробушку, и того, кого заказал, будет заказан. Ну, короче, будет пробужен, я имел в виду. Ну что ж, через всего лишь один трек мы вернемся и начнем играть микс.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: О, бодро пожаловать, everybody! О, это Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: И будем знакомиться поближе со всеми теми, кто нас слушает прямо сейчас. Пробушку можно было заказать в группе ВКонтакте под последним постом. Имя, город, кого будем.
2: Бориска пишет: мне срочно нужно пробудиться, потому что еду на новую работу, и сегодня первый день в новом месте. Пожелайте удачи.
1: Удачи, мой хороший. Первый день, конечно, супер волнительный, но и интересный. Пусть будет в кайф.
2: Это так тоже можно называть новоселье, да?
1: В каком-то смысле.
2: Да? Переехал к новому кулеру, да? Ну что ж, погнали. Включи тусовку.

0: Сашке нужна пробушка, у него сегодня соревнования по танцам впервые в жизни. Очень сильно волнуется, нужно что-то очень бодрое. Ну, репетицию устроим прямо сейчас.
1: Сейчас попробуем что-нибудь бодренькое, да?
0: Танцевальное.
1: Угу, на родном языке. Погнали!

0: Ну что же, пишет Тимур в телеграм-канале Радио ДФМ. Моей супруге Александре нужна пробушка, потому что она всю ночь отмечала свой дере в компании девочек. Слушай, надо поискать песню.
1: Ищи, а я пока зачитаю еще одно сообщение от Анастасии. Моему чудесному коллективу в город Домодедово летит привет, и нужна пробушка, потому что сегодня все суперсонные, нужно исправлять ситуацию.
0: Окей, ну что ж, вот так поступим. И теперь, happy birthday to you, girl!

0: январения. Ну что ж, ну, здоровье, короче, как говорится, да? А скоро играем, вот, и на кону крутой приз от Радио ДФМ.
1: 8495-956-101.2. Это телефон прямого эфира. Звони или отправь слово «Игра» в личку телеграм-канала Радио ДФМ.
0: Это шоу «Разбудильники». Включи тусовку.

0: Мысли вслух.
1: Дорогой дневник, меня до сих пор травмирует фраза. Да нет, наверное.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: замку вашего Tenet. Только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
1: Срок конца 4 июля 2026. Подробности по реализации правил ее поведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подошел, ООО ИТ-авто 12+.
2: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые

0: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38 85 95.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Нейрогрув. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если кто-то использует искусственный интеллект для работы с полезной какой-то целью, то мы используем его чисто для того, чтобы посмеяться. Рубрика «Нейрогрув» впереди, и музыка создана ИИ на

0: Ладно.
1: Внушительный список бестселлеров.
2: Действительно внушительный.
1: Выбирай, что читать сегодня.
2: Ну, над пропастью не ржи, конечно. Главным образом.
1: Алиса в стране пипец, как тебе?
2: Хорошо. Для всей семьи. Мастер Маргарин. Тоже нравится.
1: Это написано на специальной бумаге, которую можно потом съесть, да?
2: Возможно.
1: Вот. Руслан и Душнила. Всем, наверное, тоже по духу.
2: Некоторым девчонкам знакомы, да.
1: Да. И что там еще запомнилось?
2: Ну и от создателей, родителей, как словить леща в домашних условиях, тоже понравилось.
1: А каждый узнал себя в книге «Ночной дожор».
2: Открываем после полуночи.
1: Конечно же. Там же это сила притяжения у холодильника. Вообще.
2: Это правда.
1: Ну что ж, это шоу «Разбудильники». Как сами поняли, мы начитаны. Мы какие книги читаем.

0: zacem. Шоу «Разбудилники» на радио DFM.
1: Реклама.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
5: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложение с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
6: Велкой пуповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
7: О, пани, о, пани.
6: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: Ямба скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А садится 16 августа, подобный на tutu.ru/6+.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
3: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: Без комиссии.
5: Что-что?
4: Эквайринг без комиссии.
5: Что?
4: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
5: Что?
4: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
6: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
7: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
8: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна.

0: заслуживаешь быть я самой для самой себя.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
2: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. В гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта Мир Суприм. С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке. Мир с вами заодно.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
7: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
8: Здесь что-то есть.
7: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Киносай.
2: Какое красивое начало рубрики «Киносай». Как всегда, ребята, Саймон подпитывает нас годными кинорекомендациями. Открываем заметки и записываем очередное название фильма, который в ближайшем будущем будем смотреть. Что это?
3: Скандинавцы сняли боди-хоррор, который переосмыслил сказку о Золушке и привел в восторг фанатов фильма «Субстанция». «Субстанцию» смотрела, да?
2: «Субстанцию» смотрела.
3: А «Гадкая сестра»?
2: Никогда.
3: О, фильм 2025 года. Ну, из этой же области жанр фэнтези-драма. Режиссер Эмили Блихфилд. А актерский состав...
2: Неизвестен?
3: Да, в наших краях. То есть у себя там, да, в Норвегии, вот, да, а вот в этих краях нет. Так, «Гадкая сестра» — это довольно мрачная интерпретация сказки о Золушке, рассказанная с точки зрения ее сводной сестры. То есть девушка мечтает покорить принца и ради идеальной внешности соглашается на такие жесткие процедуры красоты, что просто мама мия вообще. Но погоня за мечтой постепенно превращается в настоящий кошмар.
2: Ты рассказываешь, у меня аж до мурашек пробирает, потому что это так сильно бьется с современным миром.
3: Да. Так красиво, он красиво снят, как фильм, и реально они переосмыслили Золушку. Но посмотришь, мы с тобой потом обсудим.
2: А концовочка хорошая, не скажешь?
3: Ну, если я скажу, как фильм закончился, я заспойлерю все.
2: «Гадкая сестра», если что, я не к своей сестре сейчас обращаюсь, от названия фильма.
3: Очень гадкая.
2: Который рекомендует Саймон.

0: все будет так, как ты хотел. Кого-то накроет желание, все поменят. Кому-то зайдет режим, ничего не дрищат.
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
4: А для китайских авто найдете?
3: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
5: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
6: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Покупайте кирпич в Смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
10: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
12: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
13: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфа. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы узнали про книжку «Над пропастью не ржи» в рубрике «Нейрогрув». А также рассказали про тренд, который так и не дошел до Африки, в рубрике.
2: Да, это точно.
1: Тренд-миксер.
2: А если вкратце, что за тренд был-то? Когда что ты там делаешь?
1: Про парочек.
2: Ага, и дальше что?
1: Когда на красивом пейзаже пишешь: «Вы бы здесь поссорились?» Mm-hmm. Мы? Да. Ну и, как говорится, твой сосед, когда включаешь шоу «Разбудильники», делай громче.
2: А я твой брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери, Околанджа. Ди, народ, ну что ж, эфир наш окончен. Иди, покажи этому дню, кто главный. Понимаешь? Всем ферди пердозного дня. Я сейчас доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон. Латинскими буквами. До скорой встречи. Муа! Целую, люблю, не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

Радио DFM. DFM. В Москве 10 часов. Радио DFM.

0: и замечательная Кали Минок, Лиди Джей, Элфим Бах. Какая все-таки отличная музыкальная составляющая этой летней пятницы здесь на Радио DFM. Ну а дальше будет больше, это я вам обещаю на 100%. Тимур Белов уже в студии. Всем большой привет, отличного настроения. Ну и вы тут, знаете, сами уже решаете, будет это самое настроение у вас рабочим или все-таки не очень. Если не очень, прям, знаете, откровенно об этом заявляйте. Кстати, еще больше летних историй давайте добавим в этот финальный рабочий день. Global DJs у нас на горизонте, а где эти ребята, там всегда движение Drive. Sound of Сан-Франциско послушаем. Кунгс с историей Galaxy. Тоже через пару минут дождитесь.
1: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акции на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Чек-лист для поездки за границу. Документы, крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
3: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
4: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
9: Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
10: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
11: Премьера на домашнем.
12: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
11: О таком враче мечтают многие.
12: Я здесь, рядом.
11: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+.
13: Welcome back and right now.
14: А теперь тусовка
13: on DFM.
14: DFM. Потому что радио DFM.
13: DFM.

0: Ozzy. Я не знаю, как вас, но мне всегда эмоции переполняют, когда слушаю этот трек. Очень хорошая работа получилась, конечно, у Ozzy. Ну, я думаю, что на века. Это точно. А еще эмоции переполняют, когда мы с вами играем. Да, это точно.
1: Играй!

0: Я понимаю, конечно, что многие уже знают, что нужно делать, а некоторые все-таки такие включили. Что происходит? Что? Куда звонить? Куда? Что набирать? Да, номер уже, собственно, произнесли. 8-495-956-1012. Напоминаю, специально для тех, кто вдруг с первого раза не запомнил. Звоните, скоро поиграем. Это будет интересно.
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Я понимаю, что вся прогрессивная общественность молчит, но я скажу, вот прямо раздражает, когда 30 касс, а работает одна. И все очень медленно. И обязательно перед вами будет какой-то человек, который что-то не взвесил, который почему-то как-то, видимо, улыбнулся продавщице. И она такая: да, боже мой, да идите, взвесьте, мы подождем. В смысле мы подождем?
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Без комиссий.
4: Что-что?
3: Эквайринг без комиссий.
4: Что?
3: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
4: Что?
3: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
5: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ по лицензии ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
6: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию. Проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо-невидимо возможностей для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0.

0: плюс.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Вялкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
7: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Пошла жара! Зажигаем! Вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акции действуют до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Эй, там, в капусте! Ну как? Родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: Накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
13: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
14: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
2: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: Рок на DFM.
1: Вот почему-то именно спорта сегодня захотелось как-то добавить, да? Иван, помощник руководителя из Оренбурга, и также Андрей, специалист по металлу из Краснодара, принимает участие в сегодняшнем нашем пинг-понге. Ребята выходят со мной на связь. Алло, привет, доброго дня. И с пятницей вас, Ваня и Андрей. Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Привет. И, по-моему, у Ивана как-то вот с пятницы по голосу гораздо лучше, чем у Андрея. Андрей, видимо, уже к финалу этой рабочей недели, ну, к завершению, да, сил становится все меньше и меньше. Я угадал или все-таки я как-то обманываю сам себя сейчас?
3: Нет, сил нам всегда хватает, времени не хватает.
1: Времени не хватает. Ну вот, кстати, по поводу времени. Время, да, тут тоже сейчас может сыграть злую шутку в игре под названием «Пинг-понг». Правила очень простые. Вы по очереди будете говорить слова на определенную тему, при этом каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. Выиграет тот из вас, кто будет последним до специального сигнала. И сигнал у нас вот такой. Он может прозвучать в любой момент. Ну, повод. Давайте определяться с ним. Сегодня отмечает день рождения американский актер, режиссер и продюсер Том Круз. Не будем давать и долго думать. И тему пинг-понга берем такую. Том Круз и, собственно, ваши ассоциации с этим человеком. Иван, первое слово от тебя, и, соответственно, ты будешь под номером один. Тебе начинать. Поехали.
2: Актер.
3: Миссия.
1: Актер. Ну, актер что делает?
3: Роль.
1: Да. Буква «Л».
2: Лента.
1: Лента принимается, да. Буква «А».
3: Актриса.
1: Актер.
3: Рядом, ну, с ним же может быть актриса.
1: А, ну да, хорошо, актриса, да, конечно. Буква «А».
2: Афиша.
1: Что ты сказал? Афиша?
2: Да.
1: И это, по-моему, 100% попадание. Том Круз, афиша. Все совпадает. Ваня, это победа!
2: Да.
1: Да, 100% победа сегодня. Так, Ваня, как ты относишься к творчеству Тома Круза?
2: Положительно, хороший актер, классный фильм.
1: Да, миссия невыполнима. Вот Андрюха настолько любит, мне кажется, Тома Круза, то что даже
3: не на подходящую... Ну, я много его фильмов пересмотрел.
1: Ну, я понимаю, то что даже не на подходящую букву ты произнес, что прокричал. Миссия невыполнима! Да. Андрей, короче, хороший повод сегодня посмотреть хоть какой-нибудь фильм с участием Тома Круза. Займись этим обязательно сегодня вечерком после работы, когда силы останутся на то, вот как раз-таки, чтобы посвятить время своим самым любимым занятием. А Ване тоже и миссию невыполниму, и подарки. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио DFM. Ваня, принимай поздравления, молодец.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, хорошего дня.

0: Реклама.
1: Автошкола Драйвер 67 представляет.
2: Своя методика, своя идея.

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер 67», телефон 401234.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от «Метрум Групп». Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
6: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
7: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
8: Дом мебели на Индустриальной. Вывод просто нереальный.
9: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
12: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
13: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
14: Какое будет наше лето?
15: Жаркое! Блестящее!
14: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
16: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламная.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира. Авторынок России пополнится новыми моделями. А в Париже продают сумку из кожи тираннозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56-70-75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клеймёнова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватор 07» с запасом хода до 650 километров. Обновлен Чанган Юниви с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер ГАК S9. Также на рынок выходит новая марка iCar с гибридной системой мощностью 465 сил. А АвтоВАЗ представит коммерческий минивэн SKM M7 с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан Senat 900 с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Чё к чему шоу «Смоленск».

0: Еще к чему шоу? Смоленск.
1: Сегодня тут сидим такие на расслабоне, хорошенечко отдыхаем, потому что готовимся к отпуску. А кто мы? Это, конечно, Таня Усова и Леша Швецов. Всем здрасте. Все, все, включили тебя, Таня. А, вот видишь, как, к чему приводит, когда ты пересаживаешься с традиционного места в студии к другому микрофону. Нам еще надо найти, что это за микрофон.
2: Вы знаете, мы просто решили, что надо что-то в жизни менять уже. Как бы второй месяц лета пошел, должны быть какие-то перестановки. Вот мы решили просто пересесть на другие рабочие места. Кстати, ловите лайфхак, может быть, у вас тоже такая история.
1: И сейчас кто-то на работе вовсе начнет. Так, Лариса, вставай, мне нравится это место, я хочу сидеть здесь. И вот такое всемирное перемещение внутри офиса.
2: Самое классное рабочее место в офисе – это место на диване, особенно если он удобный. Вот я жалею, что у нас нет технической возможности поставить все рядышком с нашим большим удобным диваном.
1: Самое удобное место на диване, особенно если ты директор. Только в этом случае оно, конечно, удобное. Но мы решили сегодня поговорить с вами на тему отпусков. Я уверен, вы либо уже скатались, либо смотрите в своих соцсетях на истории тех, кто куда-то поехал на юга. А может быть, вы планируете и уже сейчас все распланировали, все расписали по пунктикам, по каждой точке, и вот вы уже предвкушаете это наслаждение от отпуска.
2: Осталось только самое главное — составить смету всего этого путешествия.
1: Да, отпуск — это, как правило, то самое, не то чтобы время, наверное, та самая глава жизни, когда многие из нас не экономят. Такие, ну что я, жалко мне, что ли, на себя вот эту копеечку? Жалко мне, что ли, потратить на что-то незабываемое?
2: И есть еще второй тип людей, которые, наоборот, перед отпуском экономит каждую копеечку, смотрит, сравнивает цены, а когда приезжает на точку, то все, пошла.
1: Понеслась. Мы решили спросить вас, на чем вообще вы не будете экономить во время отпуска. Что вот такое для вас будет в режиме must-have? Сколько бы это ни стоило, вы обязательно потратите на это деньги.
2: У меня всегда на сувениры уходят деньги. Не знаю, каким образом, но причем на сувениры себе любимой. Это, знаешь, как-то вот по последним путешествиям это все время какие-то украшения. Вот мы были в Северной Осетии, и там в горах стояла такая красивая лавочка с украшениями из кварцевого стекла. Какое-то оно особенное.
1: Бутик такой.
2: Ну, да, такой лакшери-магазинчик. И какое-то особенное это было стекло, что оно не темнеет, оно не портится и всегда будет радовать вас своей красотой. Стоило просто маленький браслетик, стоил 1000 рублей. Конечно же, я его купила, подумала, ну, он всегда будет со мной, он же не испортится,
1: что-то,
2: как
1: что-то
2: мне
1: обещали.
2: Что-то не наблюдаю
1: я сейчас на тебе этого браслета, Таня.
2: А вот понимаешь, потому что потускнел. А 1000 рублей уже ушла.
1: Теперь
2: я думаю,
1: надо
2: я же могла найти
1: туда?
2: Это потом все на маркетплейсах за достаточно меньшую стоимость. Может быть, даже в 2 раза меньше. Может быть, в 3 раза меньше, если еще на зарубежных маркетплейсах поискать.
1: А у тебя предпринимательская жилка, да.
2: Но это же память определенного места. Вот это как такой якорь той самой красоты, которую ты наблюдал в этот момент.
1: Ой, все, понятно. Вас, девочек, не изменить. Вам бы лишь бы какие-нибудь побрякушки привезти, неважно, сколько стоит. Мы сегодня обсуждаем тему того, на что вам не жалко тратить деньги в отпуске. Сколько бы это ни стоило, вы обязательно на это потратите. Ради себя любимого и ради себя любимой. Все ваши варианты мы уже принимаем в нашем телеграм-канале «Чё к чему шоу Смоленск». Заглядывайте также в нашу группу ВКонтакте DFM Смоленск и оставляйте свои ответы там. Скоро вернемся и все-все-все обсудим.

0: Еще к чему шоу. Смоленск.
1: Мы сегодня решили немного приблизить отпуск. Во всяком случае, мы верим в том, что если про него говорить часто, говорить хорошо, то он обязательно придет и будет хорошим, добрым, а главное, счастливым. А мы пофантазировали на тему того, на что вообще деньги можно тратить и на что вам в любом случае этих денег будет не жалко.
2: Вконтакте у нас есть версия, на что не жалко потратить деньги в отпуске. Во-первых, на самое дорогое и вкусное мороженое. Не жалко потратить денег на экскурсии. Не жалко на кафе и рестораны. И театр стоит еще сердечком. Было бы в Смоленске море, и на него бы потратились. Лишь его и не хватает.
1: У меня главный вопрос к мороженому. А как понять, что оно самое вкусное? Может быть, просто такой случай, такая ситуация может произойти, когда ты смотришь на мороженое, вот кажется оно тебе очень вкусным, потому что стоит дорого. Ты платишь за него, а потом оказывается, что вообще все мимо твоих вкусовых рецепторов, и ты понимаешь, что зря.
2: У меня есть лайфхак, как распознать действительно вкусное мороженое.
1: Его нет.
2: Если вдруг кто-то не знает, достаем ручки, листочки и записываем.
1: Давай-ка.
2: Лайфхак реально действенный. Нужно смотреть на состав. Если в первом пункте написано вода и сахар, 100%, что мороженое будет невкусное. Если на первом месте стоят масло, сливки, сгущенка, то вот тогда это будет жирненько.
1: А если ты любишь фруктовый лед?
2: Ну вот с фруктовым ледом на первом месте, конечно, должна быть вода и сахар.
1: А так вот, Аня, твоя теория тут же разбивается. Мне кажется, кстати, это один из самых главных пунктов, на что люди всегда готовы тратить много, это действительно вкусная еда. Потому что когда выезжаешь ты куда-то за пределы своего города, приехал ты в какой-то курорт, видишь кафешку и такой думаешь, а почему я не могу себя побаловать и не попробовать здесь вот этого отменного шашлыка? Или вот гуляет кто-то по пляжу, если ты на русском юге, и кричит «Чурщела, пахлава, пирожки, Игорь!» И ты понимаешь,
2: нам
1: что тебе хочется.
2: Нам нужен лайфхак, как распознать действительно вкусную чурчхелу.
1: Да. Господа чурчхелисты, если вы нас слушаете, пожалуйста, напишите, какие критерии есть для вот этого распознавания того, что тебе подкинут не какую-то там фигню, а настоящую вкусную чурчхелу.
2: Угу. Вот. Где в составе вот этого желе будет не вода и сахар, а натуральный сок.
1: А ждем сейчас комментариев от кого-то, кто скажет, ребята, зачем покупать, вы что, сами не можете приготовить, я всегда с собой вожу свое. Ну, тоже, кстати, может иметь место такое мнение, ну а мы ждем еще ваше мнение, на что вообще в отпуске деньги можно тратить, вообще не осматривать, потому что вам на себя любимых не жалко.
2: В нашем телеграм-канале «Чок Чему Шоу Смоленск» оставляйте, пожалуйста, свои версии в группе DFM Смоленск ВКонтакте.

0: Еще к чему шоу. Смоленск.
1: Мы сегодня обсуждаем отпуск, который, я надеюсь, у вас не за горами, и спрашиваем вас о том, на что вам не жалко денег. Вот что бы вы такое обязательно купили, сколько бы это ни стоило, потому что это какая-то память. И, кстати, мне кажется, один из таких пунктов — это реально какие-то открыточки и сувениры. Ведь безделушки, давай скажем прямо, потому что часто, если мы говорим не только про украшения, Таня, это те вещи, которые вот ты привозишь, чтобы они тупо лежали на полке, пылились, и ты говорил: вот, я был в Анапе в 2003 году.
2: У меня раньше была фишка отправлять себе открытки домой на домашний адрес из тех мест, где ты путешествуешь.
1: Я вспомнил, мы тоже такое делали. Правда, мне обидно, что так и не дошла открытка с тысячелетия Гаваны. Ой, с 500-летия Гаваны.
2: Она где-то потерялась?
1: Да.
2: Ну и неизвестно где.
1: Ну, я не знаю где. Это уж вопрос к этой самой кубинской почте. Что-то она так заглохла.
2: У меня муж всегда привозит из путешествий что-то из еды. То есть какие-то там, не знаю, варенья, колбасы.
1: А кто это потом ест?
2: Он.
1: Просто бывает, я просто знаю таких людей, которые привозят с собой еду, и эта еда благополучно потом пропадает. Это что-то типа капусты, которая у тебя всегда лежит в холодильнике и ждет своего часа, возьми меня. Никогда ее никто не берет, то же самое, привезенное, не, соус какой-то, у меня даже есть. Я думал, я обожаю аджику, взял специально аджику абхазскую, привез, ни разу я ее не попробовал.
2: Обычно ты никогда не экономишь, точнее наоборот, ты экономишь где-то на жилье, на отелях, на транспорте, но ты не экономишь, когда приезжаешь на место своего отпуска, на место путешествия. И там уже развлечения, еда, какие-то гулянки. Вот оставить несколько тысяч в караоке — вообще не вопрос. Купить себе футболку за 5000 с особенным мерчом — вообще не вопрос. Потратить там, не знаю, 10 тысяч на экскурсию, на подъем — тоже не вопрос. Но верхняя полка в плацкарте без кондиционера в вагоне.
1: Ну, бывает такое. Напишите, кстати, еще и ваши бюджеты. А сколько вы вообще готовы тратить на вот эти вот сиюминутные, вот эти моментальные покупки? Берете ли вы с собой какую-то сумму, которую закладываете со 100% вероятностью? Потому что я знаю, бывают люди, которые специально должны потратить все. То есть они взяли с собой определенную сумму денег, и если у них остается что-то на последний день, они бегут и тратят, потому что им надо, они так и запланировали.
2: Это же какой-то прям нескончаемый банк.
1: Да. Я надеюсь, у вас хватает денег на все ваши хотелки. А что это за хотелки, обязательно расскажите в нашем телеграм-канале «Чё к чему шоу Смоленск» и в группе DFM Смоленск ВКонтакте.

0: Чё, где, когда в Смоленске?
1: Мы еще и рассказываем иногда вам про события, которые не прошли мимо нашего внимания, оказались в фокусе нашего взгляда. Ну и, кстати, я хотел бы начать с хорошей такой новости о том, что в Смоленске определили учителя года. И в этом году награду получила учитель начальных классов Смоленской школы номер 33 Александра Жикова. Поздравляем Александру! Мне кажется, просто очень круто, когда самых достойных, это учителей, в том числе, кстати, и медиков, но это отдельная история, награждают, потому что они заслуживают того, чтобы их за вот эту работу как-то поощряли. Конечно, хотелось бы финансово еще, чтобы зарплаты были крутые, но хотя бы так, хотя бы и на этом спасибо.
2: Есть еще одна интересная новость, ну вот прям как раз для нас, для молодежи!
1: Ох, молодежь, давай!
2: Смолянам 8 июля будет предложена диспансеризация. И причем
1: подожди, это... ну так не просто 8 июля,
2: я только хотела сказать, что это будет...

0: самая настоящая ночная тусовка. Это вот тот момент, когда вечеринки вышли на новый уровень. Смоленская городская поликлиника организует ночное обследование для жителей областного центра. Акция пройдет с 18.00 до 22.00 по адресу проспект Строителей, 15.
1: Ну, давай будем честными, не то чтобы ночная, скорее такая вечерняя. Но мне кажется, вполне хорошо, тем более, что если ты давным-давно хотел съездить в поликлинику, но не мог, потому что у тебя работа, дела как бы, и никак вырваться нельзя, то у тебя появился шанс наконец все это дело исправить.
0: Можно будет сдать анализы крови, сделать ЭКГ и флюорографию. И предварительная запись при всем при этом не требуется.
1: Все, айда флюшку, да, делать?
0: Ну, да возьмите, пожалуйста, паспорт с собой, полис МС и СНИЛС. Вот это те самые новости, которые нам очень особенно нужны.
1: Да, ну а если вечером вы все-таки до этой диспансеризации дошли и захотели потом где-то прогуляться, знайте, что скоро это можно будет сделать еще эффектнее на улице Октябрьской революции, потому что там уже начали устанавливать подсветку. Может быть, кстати, уже установили. Пока мы тут читали новости, она уже, может быть, заработала. Ну и ждем, конечно же, вот эту... такую хорошую, радостную летнюю иллюминацию на одной из главных улиц нашего города.
0: А это была рубрика «Чу, где в Смоленске» обсуждали интересные новости и обсуждаем еще сегодня тему эфира «На что вам не жалко потратить деньги в отпуске». Crazy night.

0: еще по звездам.
1: Рассказываем тебе, что же нам небесные светила на сегодня предсказывают, и, быть может, ты прислушаешься к этим советам. Полетели. Овны, ваша Овны, ваша решимость проложит путь к новым возможностям. Не медлите с инициативой.
2: Тельцы, сегодняшние события подтвердят, что вы двигаетесь в правильном направлении. Найдите повод для гордости.
1: Близнецы, диалог с окружающими принесет особую пользу. Услышанное может стать настоящим открытием.
2: Раки, сегодня звезды благоволят маленьким триумфом. Наслаждайтесь достигнутым.
1: Львы, заряд бодрости сдвинет с мертвой точки за застарелую проблему. Действуйте без промедления.
2: Девы, прагматичный подход ускорит достижение результата. Избегайте надуманных сложностей.
1: Весы. Внутреннее равновесие придет через понимание других. Окружающие отнесутся к вам также.
2: Скорпионы. Сегодня возможно укрепить связь с партнером. Говорите прямо.
1: Стрельцы. Не увязайте в однообразии. Свежие впечатления пойдут вам на пользу.
2: Козероги. Багаж знаний подскажет взвешенный ответ. Делайте ставку на проверенные данные.
1: Водолеи. Рискованный опыт полностью окупится. Итог поразит даже вас самих.
2: Рыбы. Эмпатия поможет вам стать опорой для того, кто в ней остро нуждается. Не будьте равнодушны.
1: Ну, классные же советы. Классные,
2: добрые.
1: Да?
3: Реклама.
4: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
5: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
6: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
7: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
8: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ОЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ох, все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
10: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, /2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 26.

0: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
1: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по реализации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель продаж ООО и авто 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Еще к чему шоу. Смоленск.
1: Вот эта песня так резко обрывается, как будто реально выходные. Вот идут они хорошие, наслаждаясь, раз, и наступил новый рабочий день. Я надеюсь, с отпуском у вас будет не так. Я надеюсь, вы успеете насладиться всеми вашими законными выходными деньками.
2: И причем неважно, где будут они проходить, в Смоленске или где-то в другой области, или, может быть, даже в другой стране. Но и вот, кстати, возвращаясь к нашей сегодняшней теме, на что вам не жалко потратить деньги в отпуске, мне кажется, мы можем даже целый эфир посвятить тому, где потратить деньги в Смоленске.
1: Но судить как раз-таки не будем, осуждать не имеем права. И мне кажется, вот если ты вдруг у себя дома начнешь тратить не чуточку больше, то это уже можно считать отпуском. Просто вот не ходить на работу и, наконец-то, совершать те покупки, которые до этого момента у тебя были в разряде «ну не, это дорого».
2: Ну и даже если вдруг ты просто поехал в соседний город, ну, не знаю, в Починок, в Рославль, в Ярцево, неважно куда, это тоже будет считаться мини-отпуском.
1: Почему бы и да. Кстати, тортик Сапшо почему бы не купить, например?
2: Вот,
1: наконец-то,
2: вот.
1: Наконец-то мы нашли тот самый пункт, который обязателен к тратам. Торт Сапшо. Все.
2: Вот на это нам точно не жалко денег.
1: Ладно, нам не жалко, конечно же, для вас абсолютно ничего. И, конечно же, всегда с удовольствием обсуждаем все вместе с вами. Мы это Таня Усова.
2: И Леша Швецов.
1: Отправляемся в небольшой отпуск. Услышимся уже скоро, но чуть позже, чем просто прям самое-самое скоро. Короче.
2: Следите за публикациями в социальных сетях, в нашем телеграм-канале «Чё к чему шоу Смоленск» и в группе DFM Смоленск ВКонтакте.
1: Ну а на сегодня всем
2: пока!

На самом деле, я с большим нетерпением жду того момента, когда Beautiful Places, именно этот трек, окажется в тройке лидеров DFM Top 30. Вот пока у Тиесты и Брианы Грейс, этой замечательной девушки, получилось подняться только на 18 место. Но Тиеста, как мужчина, я думаю, что это ее поддерживает всячески. Ну, может быть, уже завтра, да, эта ситуация изменится, и они сделают заметный такой рывок и попадут на третий.

0: Яндекс. Ищи, плати по миру.
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
2: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
3: О, пани, о, пани.
2: А есть те, которые стоят. Козел темное, безалкогольное, с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
4: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
5: Welcome back, and right now.
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: DFM. Потому что радио DFM.

0: приближаются гораздо быстрее. Включаем тусовку, делаем это вместе, и таких нас очень много, причем по всей планете. К примеру, вот в Соединенных Штатах Америки есть 96-летняя бабуля, которая живет в доме престарелых и регулярно там устраивает вечеринки со своими друзьями. Ей уже сделали официальное замечание, отправили даже письмо. И вот что в этом письме там пишется и говорится. Давайте послушаем саму бабушку. Я получила это письмо, в котором говорится, что меня выставят из дома престарелых, если я не остановлю вечеринки, которые устраиваю. Угу. И вот, собственно, что ответила любительница пати на это письмо. Пожалуйста.
1: I love to party. You can't stop me.
0: Я люблю вечеринки, вы меня не остановите ни в коем случае. В ответ она просто порвала письмо и заявила, что продолжит веселиться всегда, везде и со всеми. Наша бабуля, как говорится, наша девочка. Что ты любишь больше всего в этой жизни? И ответ должен быть приблизительно такой.
1: I love to party.
2: Like that.

0: I love to party. You can't stop me.
1: You can't stop me.
2: Да, на самом деле, я никого не собираюсь останавливать, особенно сегодня в пятницу, когда впереди суббота-воскресенье. Планы, конечно, грандиозные, я думаю, что у многих. Особенно и тех, кто на протяжении этих последних 5 дней работал и хочет уже отдыхать. Кстати, музыкально мы продолжим. Включаем тусовку. Чарли Пут, Attention, и также Rudimental и Khalid, All I Know. Все они впереди. Ну и не забывайте, в этом часе квиз тоже случится.
3: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
3: Радио DFM для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже для лиц старше 6 лет.
6: Цирк «Гранд-Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
7: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
8: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
4: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72, плюс 7 495 067 22 80.
9: Покупайте кровлю в Смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
12: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
13: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
14: Радио DFM.

0: твоего драгоценного внимания и времени, в том числе Чарли Пут Attention. Здесь на Radio DFM я, Тимур Белов, сообщаю о том, что у нас впереди ожидается квиз. Та самая игра, в которой вы принимаете участие. Именно сегодня, в пятницу, мы будем, между прочим, подводить итоги и выбирать самого лучшего. У Татьяны пока потрясающий результат. 8 правильных ответов за одну минуту. Если вы готовы опередить эту девушку, тогда прямо сейчас звоните. 8-495-956-1012. Без подарка в любом случае не оставлю. Еще раз номер 8-495-956-1012. Квиз пятничный, подведение итогов. Все это впереди буквально через пару минут.
1: DFM Radio. Best tracks of the week. Лучшие треки прошлой недели. Третье место. Number three.
2: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomel. Don't wanna go home.
1: Второе место. Number two.
2: На второй позиции оказались Bieber X и Faithless. New Religion.
1: Первое место. Number one.
2: А вот лучшим треком прошлой недели считается Феникс, Marshmello и Portugal the Man.
1: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
3: Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
4: АО «Точка», ООО «Банк. Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
5: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
6: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
5: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на budget.t2.ru.
7: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
8: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
12: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше.

0: дальше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрышей по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на концерт.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
4: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
5: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
6: Здесь что-то есть.
5: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
8: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио.

0: подводить итоги квиза, так как сегодня пятница, впереди выходные, нужно определить лучшего участника за прошедшие несколько дней. Давайте напомню, кто принимал участие. Екатерина, Денис, Дмитрий и Татьяна. И, между прочим, у Татьяны самый лучший результат, у него 8 правильных ответов. Барнаул выходит с нами на связь. Танечка, привет, доброго дня, желаю тебе, здравствуй.
1: Привет.
0: Ну что могу сказать, у тебя большие шансы стать сегодня лучшей участницей квиза, но есть соперник, а если быть предельно точным, то соперница. И это тоже Татьяна, но только уже из Ростова-на-Дону. Другую Татьяну давайте тоже поприветствуем. Таня, привет.
2: Привет.
0: Девчонки, познакомьтесь, поздоровайтесь. Ну так, ради приличия хотя бы.
2: Привет, приятно познакомиться.
0: Приятно познакомиться, да-да-да. И что же Татьяна из Барнаула сейчас пожелает Татьяне из Ростова-на-Дону перед ее игрой?
2: Я желаю Татьяне легкой амнезии на пару минут.
0: Ну только на пару минут, да?
2: На пару.
0: Ну хорошо, будем стараться. Будем стараться, чтобы этого не случилось. Таня, оставайся на связи. Таня, та, которая из Барнаула, считай правильные ответы. Ну а Танечка из Ростова-на-Дону, я тебе желаю удачи, от чистого сердца и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. День ГИБДД отмечается сегодня в России. По какому животному, в кавычках, по проезжей части дороги могут ходить не только пешеходы, но и проезжать машины?
2: Зебра.
0: Зебра – это правильный ответ или пешеходный переход, да. Что обычно регулирует движение на перекрестке в том случае, если не работает светофор? Кто это человек? Как его называют обычно?
2: Регулировщик.
0: Верно. Как называется специальная площадка между полосами движения, где пешеходный переход, где пешеход, прошу прощения, может остановиться при переходе дороги?
2: Не поняла, еще раз.
0: Как называется специальная площадка? Специальная площадка между полосами движения, где пешеход может остановиться при переходе дороги.
2: Островок безопасности?
0: Да, островок безопасности, совершенно верно. Американский актер Том Круз отмечает день рождения. Послушай музыкальный фрагмент и угадай название фильма, в котором снимался Том Круз.
2: Миссия невыполнима!
0: Да! В каком романтическом фильме 2001 года Том Круз снялся вместе с Пенелопой Круз? «Ванильный десерт» или «Ванильное небо»?
2: «Ванильное небо».
0: Верно. День образования Республики Алтай. Какая река на букву «К» считается одной из главных и самых известной в этой республике? Буква «К» первая.
2: Следующий вопрос.
0: Следующий вопрос. Ладно, следующий вопрос уже не будет, потому что время... Катунь. Правильный ответ был. Но мы, по-моему, справились как могли. Неплохо. Сейчас будем подводить итоги. Да, Татьяна, которая из Барнаула, она помогала мне считать правильные ответы. Сколько Танечка насчитала?
2: Насчитала 5.
0: Ну, в любом случае, мы сейчас проверим. Зебра принимается, инспектор ГИБДД, регулировщик тоже принимается. Островок безопасности, да, миссия невыполнима, да, ванильное небо, да. А вот Катунь только, мы с этим вопросом не справились. Но, Тань, амнезии не было, просто нам не хватило немного скорости, чтобы догнать тебя.
2: Ну, географию было учить.
0: Да нет, нет, ну слушай, 8 правильных ответов, на самом деле очень хороший у нее результат. Чтобы девяточку получить, чтобы стать еще быстрее, ну это надо было прям очень сильно стараться. В любом случае, мы молодцы. Две Татьяны. Но именно Татьяна из Барнаула сегодня в пятницу становится лучшей участницей квиза. Да! Я так понимаю, это молчание – это олимпийское спокойствие. Тань, вы так красиво молчите. Мне так это нравится. Вы хотя бы подышите в телефонную трубку, чтобы мы понимали, что вы здесь.
2: Я здесь, я вижу.
0: Прекрасно. Таня Барнаул, Таня Ростов-на-Дону. Спасибо вам, девчонки, за игру. Я вас поздравляю с пятницей и с наступающими выходными. Хорошего вам отдыха желаю заранее.
2: Спасибо.
0: Спасибо вам. Счастливо. Пока.

0: Я уверен, на все 100% определенные эмоции, определенные переживания и воспоминания под этот трек случились у многих из вас. Miracle, каскада на Radio DFM. С вами последние несколько часов был я, Тимур Белов. Прощаюсь до понедельника. Желаю вам всех хороших предстоящих выходных. Ну а далее встречайте человека, который с вами в ближайшие несколько часов точно проведет и будет заряжать вас хорошим настроением, музыкой, новостями, подарками, играми, в том числе. Артем Скорбогатый уже в следующем часе.
1: Реклама. Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40, телефон 32-17-03. Играй красиво.
2: Какое будет наше лето? Жаркое? Блестящее! Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
3: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
4: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
3: Машина в подземной парковке.
4: А рядом школа, садик, парк.
5: Встречайте жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А, Ликью, 26-87-68.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
8: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
9: Дом мебели и дом мебели Солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в Дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
10: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
11: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
12: 16+.
13: Телефон рекламной службы Radio DFM в Смоленске. 38-85-95.
14: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
15: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира. Авторынок России пополнится новыми моделями. А в Париже продают сумку из кожи тираннозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватар 07» с запасом хода до 650 километров. Обновленный «Чанган Юниви» с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер «ГАК S9». Также на рынок выходит новая марка «Айкар» с гибридной системой мощностью 465 сил. А «АвтоВАЗ» представит коммерческий минивэн «СКМ М7» с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан «Сенат 900» с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Сказать честно, я не знаю, что делать с этими китайцами. Есть ощущение, что их уже просто не остановить в собственных изысканиях, связанных с искусственным интеллектом. Это и немного обнадеживает, потому что устремляет взгляд в будущее и одновременно пугает. В чем, собственно, дело? В Поднебесной представили нового робота-гуманоида с силиконовой кожей и искусственным интеллектом, фишка которого в том, что он может копировать внешность, воспоминания, голос и манеру общения абсолютно любого человека, даже которого уже нет в живых.
1: Это просто чудо какое-то.
0: Так-то оно так, но расплодят сейчас роботов-гуманоидов, а с людьми-то что делать? Живое подменять неживым? А во что тогда превратится смысл жизни?
2: Я вышел в интернет с таким вопросом.
0: Я Артем Скоробогатый, желаю вам легкого окончания рабочей недели. У меня она, кстати, заключительная перед отпуском.
3: Реклама. Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Chanel или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
4: Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара и бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим Комфорт или Максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
5: Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
6: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру и в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Ставка. Реклама.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
3: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
9: Премьера на домашнем.
10: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
9: О таком враче мечтают многие.
10: Я здесь, рядом.
9: Доктор, я боюсь.

чем вопрос, дорогие друзья, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный приз? Звонить +7 495 956 101 2.

0: в эфир дозвонился Александр. Александр, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Да, вы можете, пожалуйста, говорить в трубочку и выключить радио? У нас какие-то помехи.
1: Радио выключил, говорите.
0: Вы тоже? Не стесняйтесь. Фейк-ньюс, Александр. У нас для вас есть 3 новостных заголовка, которые я прямо сейчас вам друг за другом озвучу. Ну а вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, гарантированно получаете наш фирменный приз от радио DFM. Итак, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Как вы считаете, правдивый заголовок новостной или нет, Александр?
1: Верно.
0: В Москве утвердили новый градостроительный стандарт, согласно которому пункты выдачи заказов популярных маркетплейсов должны находиться на каждом этаже зданий.
1: Нету.
0: В компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином.
1: Брут.
0: Нет, это правда, знаете ли. А вообще с победой! Эти аплодисменты звучат в вашу честь, Александр. Да, время порадоваться за самого себя. Давайте коротко подведем итоги. Да, действительно, в Роспатент поступила заявка на регистрацию бренда «Пухосос». Нет, в Москве не утверждали новые градостроительные стандарты. И таки правда, в компьютерных клубах Орловской области начали принимать оплату бензином. Александр, вы еще здесь?
1: Верно.
0: Я вас поздравляю. Вместе с этим вы получаете наш фирменный приз от радио DFM, который мы непременно обсудим за эфиром. А пока я прошу вас передать привет, ежели есть кому.
1: Да всем приветы.
0: Вот так.
1: Услышал, узнал.
0: Вот так. Ну да, а почему нет-то, собственно говоря. К вам вскоре обязательно вернусь, потому что хочется рассказать о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
5: Это мое место!
6: Мы точно все взяли?
7: Вакаванга! Еще и место осталось! «Джили Акаванга» – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в «Джили Де Авто». Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
8: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
10: Печи и камины в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
13: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
14: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит.

0: Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
1: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Синоптики летом обещают до 30. А ты банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: Говорят, молодежь пошла невнимательная. Просто мы быстро схватываем суть. Говорят, мы избалованы. Просто у нас есть выбор. Говорят, раньше таких возможностей не было. Значит, надо пользоваться. Национальный проект «Молодежь и дети» — это гранты, образовательные программы, поддержка молодых предпринимателей и многое другое. Пожалуй, самые большие в истории возможности для молодежи. Узнай, какие на национальныйпроекты.рф. Мечтай, пробуй, действуй. 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Быть одним единственным, конечно, здорово.
12: Но в морской бой играть вдвоем.
13: В прятки интереснее втроем.
14: А для футбола нужно хотя бы четверо.
15: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныйпроекты.рф. Национальные проекты России.
16: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
17: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
18: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
19: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, прямо сейчас предлагаю такие всем вместе перевернуть календарик и попытаться вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1885 году немецкий инженер-механик Карл Бенц сконструировал первый в мире автомобиль с двигателем внутреннего сгорания. А в 1897 в одном из столичных ресторанов встретились Станиславский и Немирович Данченко и договорились создать, уж хотите верьте, хотите нет, Московский художественный театр. И именно тогда же появилось понимание, что
1: артист обязан переодеваться.
2: Реклама.
3: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
5: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
7: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21-81-72 плюс 7-495-067-22-80.
8: Сосуд открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. Сосуд. Мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
6: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
9: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВИН-код.
10: А для китайских авто найдете?
9: Конечно! Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-999-2. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
11: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
12: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13, /2. Подробности и условия акций по телефону 38 08 20.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар».
2: Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
3: Пятачок, больше всего на свете металла в Atlantic Company. Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
2: Точно! Какой же ты умный, Винни!
4: Металлобаза на Кашена 15Б.
5: Бетон Инвест.
6: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
7: Автошкола Драйвер 67 представляет.
8: Своя методика, своя идеал.

0: урулили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Всем привет! Это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира. Авторынок России пополнится новыми моделями. А в Париже продают сумку из кожи тираннозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватор 07» с запасом хода до 650 километров. Обновленный «Чанган Юниви» с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер «ГАК С9». Также на рынок выходит новая марка «Айкар» с гибридной системой мощностью 465 сил. А «АвтоВАЗ» представит коммерческий минивэн «СКМ М7» с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан «Сенат 900» с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тираннозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
2: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Каких только сюрпризов порой нам с вами не подбрасывает жизнь. Главное, зри в оба, что называется, иначе все без толку. Чтобы до конца, в общем, развить эту мысль, предлагаю отправиться в Испанию. В Севилье мужчина нашел на обочине картину, которую посчитал мусором, но забрал, потому что ему понравилась рама. А ею оказалось полотно известного художника стоимостью 150 тысяч евро.
1: Вот уж повезло так повезло. Повезло. Вот эти подтвердили.
0: Но кому-то из вас может вполне себе обломиться наш фирменный приз от Радио DFM. Если, правда, вы сумеете отгадать концовочку новости. Осталось только не проморгать мой специальный сигнал и первыми дозвониться в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый. Объявляю небольшой перерыв.
2: Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь». А «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на точка.ком 18+.
4: Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
7: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
8: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
9: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум. Вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
10: Right now.
9: А теперь тусовка
10: on DFM.
9: DFM. Потому что радио DFM.

Итак, дорогие друзья, что было дальше, узнаем с вашей помощью уже совсем скоро. А пока, если хотите выиграть наш фирменный приз, звоните. +7 495 956 101 2.

0: эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Плитка для крыльца в смоленской керамике.
2: Смоленская керамика.
3: 10 июля, 18.30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.
4: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
5: Общепит Кипер.
6: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
7: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
6: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
7: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
6: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
8: «Велоцентр рулит, рулит! Велоцентр рулит!»
9: Обвал цен в «Велоцентре 67». Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
10: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов, игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
0: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: Ну что, дорогие друзья, время поиграться. Игра называется «Что было дальше?» И для этого дела у нас в эфире есть Михаил. Михаил, мы вас приветствуем. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, всем привет.
0: Ну что, давайте поупражняемся в интуиции. Собственно, я прямо сейчас вам озвучу начало самой нереальной реальной новости. И хочу вот это вот подчеркнуть особенно. Собственно, предложу вам на выбор три варианта развития событий, то есть три варианта концовки. Выбирайте правильный, мы дарим вам фирменный приз от радио DFM, обновленный, хочу сказать. Если ничего не получается, мы также с удовольствием послушаем ваши приветы. Итак, вот как выглядит начало новости. После ремонта женщина... Михаил обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге этим самым пятном оказалось... Многоточие вопрос. Чего было дальше? Краска, плесень или тень? Выбирайте.
1: Тень.
0: Тень? На плетень?
1: Тень на плетень.
0: После ремонта женщина обнаружила пятно на стене, которое ничем не отмывалось. В итоге пятно оказалось не дефектом, а... тенью от лампочки. Это победа, Михаил. Вы как в воду глядели. Супер, супер. Я вас поздравляю. Теперь у вас плюс один фирменный приз от радио DFM и, конечно же, возможность передать свои фирменные приветы. Пожалуйста.
1: Привет всем, кто слушает. Привет Ольге Вороновой. Привет Васкивова, Ленобласть.
0: Чуть позже поднакину вам поводов для праздника. Не переключайтесь. Радио DFM.

0: Реклама. Устройте себе мини-каникулы с пиццей и напитком. Лето в Додо. С комбо всего 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
4: В Велкой Поповице даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» – это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
7: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19.00. Смотрите на домашнем. 16+.
8: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
9: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
10: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
11: Здесь что-то есть.
10: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
12: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
13: А дальше тусовка.
14: On DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка я попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить, собственно, сегодня можно день устраивания спонтанных чаепитий. Вам что-то подобное знакомо? Ну или же день НЛО и отправиться на поиски пришельцев.
1: Товарищ, там человек говорит, что он инопланетянин. Надо что-то сделать.
2: Звони в 03.
3: Реклама. Общепит Гипер.
4: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
5: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
4: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
7: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья – главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
10: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
11: Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск – основа домов. Стальком Смоленск – надежность без слов. Компания «Стальком» – производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
6: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5-40-60-02.
12: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева, 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева, 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
13: Срок от 4 июля 2026 года. Подробности по реализации, правила и проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
14: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
15: 16+.
16: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
18: Погода.
0: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. С
2: Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Эк врывается в эфир радио ДФМ. Ну а что до новостей, то в Госдуме предложили ввести бабушкину зарплату по уходу за детьми до 3 лет. Если закон таки примут, то выплата будет равняться МРОТ региона. В Москве Йента, к примеру, почти что 40 тысяч рублей.
1: Опачки.
0: Но, как вы понимаете, есть нюанс. Родители ребенка при этом не должны уходить в декретный отпуск. Ну а вы демонстрируйте свои знания по русскому языку и выигрывайте также законно наш фирменный приз. Осталось только чуть позже не проморгать мой специальный сигнал. А так, всем здрасте, мордасти. Меня по-прежнему зовут Артем Скоробогатый. Прошу вас, не сдерживайте в себе пятницу.
2: Выходные впереди. Реклама. Все говорят бизнесу «держитесь», а «Точка Банк» говорит «держите». Выгоду до 100 тысяч рублей на счет, бухгалтерию, ЭДО и другие сервисы. Бизнесу быть. «Точка Банк».
3: АО «Точка», ООО «Банк». Точка». Акция действует в том числе на тарифе 0 до 31 августа 2026 года для новых клиентов. Подробности на «Точка.ком» 18+.
4: Велкой поповицы даже козел знает. Есть вещи, которые не стоит пробовать. Петь под окном чужой пани.
5: О, пани, о, пани.
4: А есть те, которые стоят. Козел темное безалкогольное с карамельно-бархатным вкусом. Стоит того, чтобы попробовать.
6: Я в панике. Доллары забыла купить.
7: Зачем доллары?
6: А как за границей платить?
7: Плати по миру.
6: Как?
7: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
6: Ага.
7: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
6: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
7: Да, а также букинг и подписки.
8: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
9: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калядина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
10: Если глаза у молодежи начинают разбегаться, значит, они видят огромное количество возможностей, чтобы получить востребованную профессию, проводить исследования в молодежных лабораториях, путешествовать по стране и заниматься спортом, участвовать в научных олимпиадах и творческих конкурсах или стать обладателем гранта на свой проект. Загляните сами на сайт национальныепроекты.рф. Здесь видимо невидимо возможности для молодежи и детей. Национальные проекты России. 0+.
11: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни? Жизни и научные достижения. Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru 6+.
12: Right now.
13: А теперь тусовка.
12: On DFM.
13: DFM.
12: Потому что радио DFM.

0: Так, вы не поверите, прямо сейчас в эфире в режиме реального времени выпускаем человека, я даже не знаю, как его зовут. Алло, здравствуйте, вы здесь? Алло, здравствуйте, вы здесь? Сейчас мы попробуем вывести человека. Алло, здравствуйте, вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло.
0: Алло, здравствуйте. Вы прямо сейчас находитесь в эфире радио DFM. Как могу к вам обращаться?
1: Алло, Елена.
0: Елена, вы меня слышите?
1: Да.
0: Слава богу. Возьмите, пожалуйста...
1: Да.
0: Да, телефончик в трубочку, да. Без наушников, да. И голосовой связи.
1: Да.
0: Давайте поиграем, Елена. Ну что, у нас игра называется «Слово дня». Я прямо сейчас вам озвучу новостной заголовок, внутри которого есть слово, где вам нужно будет поставить правильное ударение. Если справитесь, мы подарим вам наш обновленный фирменный приз от радио DFM. А если ничего не получается, ну, об этом поговорим потом. В общем, вот как выглядит новостной заголовок. Внимание! В Подмосковье реконструирует парк-отель «Морозовка», который является объектом культурного наследия, и пытаются сохранить внешний облик основного здания и корпусов или корпусов. Где вот здесь, по-вашему, правильно поставить ударение? Елена.
1: О. Корпусов.
0: Эх, давайте разбираться. Дело в том, что у данного слова два значения, Елена. Туловище, ударение в котором падает на первый слог, и сооружение с акцентом на последний. И так как в данной новости, Елена, речь идет именно о строении, следовательно, правильно говорить «корпусов». Да. Запоминаем, запоминаем. А пока передаем свои фирменные приветы. Мы все во внимании.
1: О, всем большой привет и хороших выходных.
0: Обязательно, без этого никуда. Тем более с радио DFM.
2: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
3: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Вакцинация детей и взрослых в ОЗ «Клиник» – это забота о здоровье всей вашей семьи. Все вакцины в наличии. Осмотр врача включен в стоимость. Для вас комфортная зона ожидания, безопасность и бережный подход. Доверьте здоровье ЛЗ «Клиник». Нарвская, 4. 510303.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: городу рулили.
1: Автошкола «Драйвер» 67, телефон 401234.
2: Покупайте сайдинг в Смоленской керамике.
3: Смоленская керамика на века.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты, недорого. Есть идея?
8: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска, с комфортом. И есть летние акции. Не забудь, турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
9: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
12: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
13: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
11: А это вы сами сделали?
12: Мы как для своих, любимых и родных.
13: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
12: Починковские – тот самый вкус из детства. Когда рядом свои, и все по-настоящему.
13: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
14: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
15: 12+. Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.

0: треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. Завтра в 15 в ДФМ. Топ 30. ДФМ Топ 30. ДФМ. Реклама.
1: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю...

0: 250 рублей.
1: 12+. Предложение действует с 11 июня по 9 августа 2026 года только в приложении Додо Пицца. Пока товар в наличии. Акция действует не во всех пиццериях, не работает с другими акциями. Цена зависит от выбранного состава комбо. Подробнее на Додо Пицца.ру в приложении Додо Пицца. Продавец ООО Додо Франчайзинг. ОГРН 113 110 118 44. Город Сыктывкар. Реклама.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке. «Мир» с вами заодно.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: А кстати, 16 августа подробнее на tutu.ru/6+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Хм.
2: Откуда берется гром?
3: Ну?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Премьера на домашнем.
6: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
5: О таком враче мечтают многие.
6: Я здесь, рядом.
5: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 19:00 смотрите на домашнем. 16+. 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, Набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: перед тем, как попрощаться с вами аж до 20 июля.
1: А напоследок я скажу.
0: Есть такое дело. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, Александр Овечкин подписал новый контракт с Washington Capitals. Apple анонсировала выход 5 новых айфонов, включая складной. А в России стартовал конкурс «Дальний Восток. Земля приключений». Путешествуйте по Дальнему Востоку и Арктике, делитесь своими маршрутами и фотоснимками и получите возможность выиграть до 3 миллионов рублей. Все подробности на сайте путешественник.dv.rf.
2: Ну это круто!
0: Как говорится, всем держать курс на дальняк. На этом на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Ну и я отбываю в отпуск на 2 недельки. Так что не скучайте. С 20 июля снова в строю. В общем,
3: до скорого.
4: Реклама.
5: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
6: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
7: Yeah. Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
8: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
9: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
10: Покупайте тандыры в смоленской керамике.
11: Смоленская керамика на века.
12: Только не работа.
10: Все, не отвечаем.
12: Вот так гораздо лучше.
10: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
7: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
13: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
14: А для китайских авто найдете?
13: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева 3Б или звони по телефону 69-9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.
15: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
16: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
17: Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26-87-68.
18: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
20: Погода.
2: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Всем привет! Это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира. Авторынок России пополнится новыми моделями. А в Париже продают сумку из кожи тиранозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватар 07» с запасом хода до 650 километров. Обновлен Чанган Юниви с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер ГАК S9. Также на рынок выходит новая марка iCar с гибридной системой мощностью 465 сил. А АвтоВАЗ представит коммерческий минивэн SKM M7 с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан Senat 900 с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тиранозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
20: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 16 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: наконец-то пятница наступила. Это прекрасный день, хорошее настроение нас сегодня всех ждет. И мы этим настроением будем делиться. У нас сегодня гость в эфире, который тоже своим хорошим настроением поделится. У нас Артем Коробков, модель, атлет, певец и блогер. Привет!
1: Здравствуйте, дорогие мои друзья!
0: Здравствуй!
1: Сегодня мы будем очень громко говорить,
0: громко?
1: Улыбаться и смеяться.
0: Это обязательно, обязательно, конечно, потому что мы оглохнем немножко от твоей песни.
1: Нас должны все слышать. И мой новый трек должны тоже все слышать.
0: Непременно его послушаем и о нем поговорим. Трек называется «Жди меня», сегодня премьера. Мы чуть попозже его оценим и о нем поговорим непосредственно.
1: Дождемся.
0: Да, но перед этим давай пообщаемся с тобой. Несколько месяцев с тобой назад мы уже встречались. Что у тебя за это время успело измениться так, чтобы такой подметил в этот момент? Вот это было классно.
1: Наверное, просто приобрел очень много опыта, потому что я новый человек в шоу-бизнесе, в музыкальной индустрии, я человек спорта, дисциплины, мотивации, а тут как бы уже песни петь. Тоже, что прибавилось слушателей на моей страничке Яндекс.Музыки, это радует. Есть стабильный рост, стабильный вот этот вот доход моей аудитории, который меня мотивирует дальше писать крутые интересные песни.
0: Учитывая, что ты, как сказал, из мира спорта, из мира дисциплины, а творчество скорее немножко про другие качества, у тебя не было ни разу сложно?
1: Нет, да, я с сложностями пока не сталкивался. Конечно, хочется всегда все побыстрее, чтобы вот так вот написал трек, сразу взлетел, тебя сразу все начали узнавать. Но, как говорит мои дорогие друзья и практика, что всему свое время, Артем, нельзя сразу взять так вот и взлететь
0: на
1: пьедестал.
0: Ну, слушай, в спорте же абсолютно то же самое.
1: В спорте все, да.
0: Кстати, об
1: параллельно.
0: Этом. Зашел к тебе на страницу, перед тем, как вот мы с тобой начали тут разговаривать, и, ну, готовился к интервью, и у тебя там фотография, такой тренд. Выложи свое первое фото до качалки и после. Ты же там приврал немножко, это не первое фото до качалки. Ты же там уже накачан.
1: Да, там был момент. Фото до качалки.
0: Так.
1: Тогда я занимался собственным весом, турники, я занимался футболом, что мне и дало какое-то такое атлетичное телосложение. И у людей какой-то такой казус, типа, как так ты, блин, ты уже накачанный.
0: Да,
1: у тебя до выглядит как мое после.
0: В этом и дело. Слушай, ну молодец. Кстати, турники и вся вот эта история. Советуешь, если людям, допустим, не получается в зал ходить?
1: На самом деле, да.
0: Это может помочь и поддержать форму.
1: Это та самая база, которая укрепляет суставы, связки, делает твои мышцы больше. И этого вполне достаточно. Но когда, естественно, у тебя вопрос идет о профессиональных результатах, та самая качалка, она может достать и нагрузить те самые мышцы, которые ты через турники,
0: да?
1: не сделаешь.
0: Понятно.
1: Поэтому да.
0: Слушай, ну про спорт мы непременно поговорим, у тебя и завтра там что-то интересное есть.
1: Да, и завтра будет что-то интересное.
0: Да, но перед этим мы немножко музыки послушаем. Друзья, оставайтесь с нами, скоро продолжим.

0: Участники DFM Top 30. Слушайте, завтра будем подводить итоги. Ну а сегодня мы продолжаем общение наше. У нас в гостях модель, атлет, блогер и певец Артем Коробков. Привет!
1: Я еще здесь, мне приятно быть с вами.
0: И нам приятно, что ты тут. Давай, пообщаемся с тобой про съемки клипа. Да, у тебя песня «Веревки»?
1: У меня первая песня, которая мне очень сильно понравилась. Мне все мои песни нравятся, но песня «Веревки», она сейчас находится в топ-рейтинге моих песен.
0: Давай, ладно, такой сразу, извини, тебя перебью в этом моменте, потому что вот многие артисты приходят, говорят, вот потрясающая, моя любимая. Твоя нелюбимая твоя песня. Вот
1: но
0: никто
1: так как
0: никогда
1: это
0: не говорит.
1: Четвертая песня, да.
0: Сложно, да?
1: Такая есть.
0: Выбрать.
1: Да, это «Тени». Это, наверное, та песня, которая, знаешь, вот, ну, надо просто вот по расписанию
0: да.
1: один раз в месяц выпустить песню. Ага. И вот эта песня, которая вроде она и хорошая, и крутая, кому-то она прям очень нравится, но, наверное, я ее выложил в массы, просто чтобы просто вот
0: был объем, да.
1: Не падала моя статистика. Вот.
0: Да.
1: И эта песня, которую я бы в дальнейшем, может быть, даже и удалил.
0: Да, ну.
1: А может быть, и через время просто вспоминал, как я начинал и как все происходило.
0: Ну или переработал, например. Так
1: а, кстати,
0: тоже можно
1: да,
0: сделать.
1: Тоже можно какой-нибудь ремикс сделать.
0: Слушай, это очень интересно. Так вот да,
1: песня «Веревки». Клип будет на песню «Веревки». Мой первый клип дебютный. Хочется сделать максимально круто. Интересно, очень много уже в интернете всяких сниппетов, клипов. Все там пытаются как-то выделяться, выпендриваться. Я уже даже не знаю, что бы такое снять, чтобы зацепило. Наверное, какую-нибудь такую подростковую любовь, где
0: веревки.
1: В подъезде будут веревки, вот это вот.
0: Шибари, например.
1: Ну, 16+, сделаем.
0: Свою тему девушку, да, и в путь. Ну ладно, да, надеемся, что будет классно. Так, мне хотелось бы поговорить еще про то, что у тебя будет в Лужниках. Мы про спорт обещали поговорить, пообщаться.
1: В Лужниках будет мастер-класс. Да, я так как я пятикратный финалист проекта «Супер Ниндзя», меня пригласили провести мастер-класс, где препятствия, которые встречаются на самом шоу, их привезут в Лужники, где любой уровень подготовки, прохожие, желающие могут прийти, просто пообщаться душевно. Я их могу научить каким-то крутым элементам, прыжкам. Они могут попробовать себя в реальном времени.
0: Это же опасно.
1: Ниндзя. Естественно, там все будет соблюдена техника безопасности, будет трехслойные маты, так что, ребята, не переживайте, никто
0: тех,
1: не поломается.
0: Для тех, у кого не получается.
1: Для тех, у кого не получается,
0: маты.
1: Да, они просто могут поваляться на матах.
0: Я немножко про другие маты, но в целом
1: маты
0: нормально.
1: Маты будут всех видов, да.
0: Это очень любопытно. А ты как думаешь, вообще можно вот так чему-то научиться просто за одну тренировку?
1: Ну, тут, естественно, как бы зависит от уровня подготовки. Если человек хотя бы может там подтягиваться, я думаю, какие-то крутые переходы, прыжки в ниндзя-стиле, я думаю, можно осилить.
0: Ну или хотя бы на матах полежит, как мы с тобой выяснили.
1: Трехслойных.
0: Еще небольшая пауза, скоро продолжим. Друзья, будьте с нами.
2: Реклама. Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
3: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.

0: ищете подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
1: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
2: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
3: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
4: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
5: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по организации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Водитель подошел, ООО, ИТАВСТО, 12+.
6: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12:00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
7: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
8: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
9: Террасная доска в смоленской керамике.
10: Смоленская!

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87. «Автостар».
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. Радио ДФМ. Включи тусовку.

0: Lean On, работа, которую давно все знают. Ну а мы сегодня, друзья, продолжаем наше общение. У нас сегодня в гостях прекрасный человек, который, кстати, у нас уже бывал, но каждый раз с ним приятно общаться. Артем Краб, привет.
1: Здравствуйте, я еще здесь.
0: Ты каждый раз
1: постоянно так говорить.
0: Да, ты как будто поспорил с кем-то, знаешь, что где-то на середине.
1: Не хочу, чтобы меня теряли.
0: Это приятно. Так, ну что ж, мы хотели еще поговорить про твое сотрудничество и про твою модельную карьеру. У тебя же что-то и в этом направлении тоже развивается, да?
1: Да, я человек не только в спорте, но еще и в музыке, как мы выяснили. И, естественно, в моделинге. Кому не лень, красивые парни, спортсмены любят заходить в модельный бизнес. Там, потому что красиво одевают, красиво дают тебе картинку, фотографии. И хорошее знакомство. И тут не обошлось и без этого. Познакомился с крутыми дизайнерами, стилистами. Это с Гошей Рубчинским, кто знает. Познакомился с кутюрьером Игорем Гуляевым. Угу. Уже с ним начинаем сотрудничать.
0: И в какой области?
1: В области... Интересный вопрос, что ты подразумеваешь?
0: Ну и в чем будет заключаться сотрудничество? Просто как, здороваться будете? Или что-то сделаете, коллекцию какую-то? Или, может, в чем это будет выражаться?
1: Я думаю, когда будет эстетика тела и плюс одежда, получается очень хороший продукт, где можно преподнести необычно. Вот недавно у меня произошла фотосессия, где Игорь Гуляев меня очень хорошо одел, и очень была бурная.

0: которые уже работали моделями. Я смотрел, как они хорошо зарабатывают. Мне вроде сказали, что есть деньги. Было два мнения, что денег там в модельном бизнесе нету, а кто-то говорил, что можно заработать. Естественно, это все индивидуально. У кого-то есть заказы, у кого-то нет заказов. Но когда я пришел, поначалу они были, но потом планочка как-то опускалась.
1: Ниже.
0: Да, все ниже. В плане именно, что тяжело в таком большом городе, где каждую вторую модель пытаться как-то выделяться. И я понял, что пускай это будет просто увлечением, хобби, где оно мне будет приносить такой вот
1: какой-то
0: контент.
1: Да, какой-то утонченный стиль тебе это дало, то есть ты сам лучше стал одеваться?
0: На самом деле, да, когда у тебя постоянная практика, тебя одевают, ты очень много меряешь на себя одежды, ты видишь и чувствуешь, что как на тебе сидит. Естественно, у тебя есть какое-то понимание, что с чем сочетать, у тебя появляется насмотренность, и это мне прям дало чувство стиля. Поэтому, ребят, если кто-то хочет чувствовать стиль, заполняем.
1: Мы тут раздаем. Готовьтесь. Ладно, мы продолжаем слушать музыку. Скоро вернемся, друзья. Далеко не уходите.

0: Castle in the Snow. Вернулись на несколько лет назад, послушали классную работу. Продолжаем наше общение. Артем Крабков у нас сегодня в гостях, модель, атлет, блогер и певец. Слушай, мы с тобой поговорили, получается, и про моделинг, и про спорт, и про музыку, да, немножко, ну, мы еще поговорим, конечно,
1: поговорим,
0: послушаем
1: мышь.
0: Трек, жди меня. Блогер, что это? В чем это выражается?
1: В чем выражается слово блогер?
0: Ну да, блогерство.
1: Блогер — это человек, который, за которым интересно наблюдать, ага, человеку. Он должен нести какой-то месседж, нести какой-то вайб, стиль. Угу. И блогерам на самом деле тяжело быть, потому что ты не всем можешь понравиться. Но кому не нравится, ты же не пятитысячная купюра, как говорится, что нравится всем.
0: Слушай, ну, так скажу, мне кажется, что неважно, какому количеству людей ты нравишься, разве нет?
1: Главное, качество.
0: Да, определенную как бы аудиторию ты покрываешь так или иначе, ведь всем, да, как ты и сказал, ты не понравишься. Понравишься определенным людям, которые похожи на тебя.
1: Вот. Я, наверное, просто стараюсь в своем блоге нести какой-то стиль, в плане я несу образ жизни. Mm-hmm. Красиво одеваться, стиль, сочетание, тренировки, питание, как привести себя в крутую форму. Mm-hmm. И тем самым я, это все молчаливый контент. Mm-hmm. И также выкладываю сниппеты, где я пою и говорю со своей аудиторией через музыку.
0: Ну, ты молодец такой, смотрю. У тебя и спорт, и все у тебя там. А как ты...
1: Когда ты жить успеваешь.
0: Да, нет, давай другое. Меняемся, убираем. Как ты делаешь себе плохо? Что, вот ты можешь проспать в субботу до 12. Как вот ты хулиганишь?
1: Я могу перетренироваться, потом на следующий день лежать, мышцы болят, ничего делать не хочется. Блин, не знаю.
0: Но все равно, сейчас скажешь, я нахожу силы заставляю себя, да?
1: Да, всегда так.
0: Ну, понятно.
1: Это не ИИ, это реальная жизнь. А как еще к цели прийти?
0: Ну, ты прав. Не, на самом деле ты молодец, конечно. Завидуем просто, вот мы смеемся громко. Так, ну, давай мы еще позавидуем твоему новому треку, который называется «Жди меня».
1: Ой,

0: курьера.
1: Дождались, наконец-то.
0: Да, мы переходим к тому, чтобы его послушать. Расскажи, о чем он и когда он вообще записан был?
1: Он был записан, он был написан в начале 26-го года. Я очень долго думал, записывать его или нет. Было очень много демок. И вскоре, после моего хита «Веревки», мы подумали, что нужно что-то такое чуть спокойненькое. «Веревки», они так взбудоражили всех.
0: Да, ну...
1: «Жди меня», оно такое
0: «Веревки»
1: спокойное.
0: «Веревки» такие.
1: Да, оно подходит для людей, которые влюблены, ждут своих половинок, которые далеко. И это та самая песня, которая дает надежду и понимание, что скоро мы встретим свою любовь.
0: Ну что ж, давай послушаем трек.
1: Давайте.
0: Почувствуем эту эмоцию вместе со слушателями и вернемся к нашему общению. Ребята, слушаем.

0: «Жди меня». Как он тебе самому по звучанию вообще?
1: Вот, честно, вот этот трек мне нравится. Он на втором месте после «Веревок». Там есть чуть-чуть такие вот моменты, где хочется прям подвигаться, покричать, поплакать даже чуть-чуть.
0: Чего ты сам сейчас ждешь? У тебя есть что-нибудь такое?
1: Ожидания от этой песни?
0: Да и, может, даже так.
1: Или от жизни?
0: В своей жизни, я имел в виду больше, да.
1: Честно, я вот всегда люблю думать о хорошем. Всегда представляю, что я в топ-чартах, что есть какой-то успех, что в жизни все хорошо, я в достатке, семья, самое главное, все живы и здоровы. Вот, как говорится, о чем ты думаешь, что ты и притягиваешь. И на данном этапе я просто стараюсь позитивно думать, радоваться жизни, улыбаться. Пускай сейчас в жизни, в стране происходят не самые лучшие моменты, но мы, народ, улыбаемся и верим в самое лучшее. А песни и музыка — это то, что нас согревает и поднимает нам настроение.
0: Как ты уже говорил, еще и клип будет на эту песню, верно?
1: «Жди меня», я думаю, будет, потому что моя команда, мой продюсер все для этого делает. Собрана самая лучшая команда, и все уже заряжены, камеры настроены. И хочется, естественно, сделать такую интересную, крутую картинку, чтобы не музыка, а просто видео понравится людям и нести такой свой месседж, свой труд, чтобы они его оценили.
0: Что мы еще ждем с тобой? Завтра, как ты уже говорил,
1: завтра
0: в Лужниках.
1: Жду всех в Лужниках. Ребят, завтра будет хорошая погода, можно попробовать много чего интересного, просто пообщаться, поболтать и насладиться этой... Точнее, насладиться московским днем спорта. Не забываем это.
0: Да, расскажи, пожалуйста, а там ты как, на сцене будешь или нет?
1: Не, я буду там у препятствий, у спортивных площадок, в кругу единомышленников. Просто стоять и ждать вас, дорогие друзья.
0: Целый день. Жди меня, вот что мы хотим тебе сказать.
1: А вот по времени, чтобы, да, сориентировать, друзья, это будет где-то... С 12 до 6 вечера пройдет мероприятие, поэтому кто сможет, приходите, в любое время приходите и попробуйте.
0: Ну и напоследок, что от тебя ждать в ближайшее время? У тебя выходит какой-то трек скоро еще или что-нибудь такое?
1: Стабильно, ребят. Стабильность — это признак мастерства. Каждый месяц мы будем с продюсером, со своей музыкальной командой радовать вас новыми музыкальными новинками. Буду постоянно нащупывать... Не только в одном
0: жанре,
1: стиле,
0: да?
1: Жанре. Будем стараться пробовать разное, чтобы понять, что действительно мое и что действительно мне подходит. Ну и будет нравиться моим слушателям.
0: Ну а мы будем этого ждать. Спасибо большое. Модель, атлет, блогер, певец Артем Коробков был у нас
1: и
0: в гостях.
1: И просто хороший парень.
0: Ну, сам сказал. Сам себя не похвалишь, никто не
1: похвалит. Чтобы просто все знали.
0: Не забывайте об этом. Ну ничего, ладно. Приходи снова, будем ждать.

0: Реклама.
1: 4 июля. День Теннет на Николаева 74. И авто приглашает на первую презентацию нового Теннет Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего Теннет только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
2: Срок акции 4 июля 2026. Подробности по организации акции, правила проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. Возьми подошку ООО и авто 12+.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
4: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37 40 20. Начните лето с выгодой для каждого.
3: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65 94 02. Север. Рекламное агентство.
4: 10 июля, 18:30, гастробар «Дача». Легендарная летняя вечеринка возвращается. Гостей ждут мастер-классы, море приятных сюрпризов и подарков от партнеров, безудержные танцы, атмосфера праздника и выступления легендарной группы «Киви». Билеты уже в продаже в гастробаре «Дача». 18+.
5: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
6: Это «Оранж». Натяжные потолки.
7: Термопанели в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
9: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная 5, 40-60-02.
10: Дом мебели и дом мебели «Солнечный» на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
11: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
12: «Печь-инфа». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио DFM.
1: DFM.
0: DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Пятница любимая наступила, друзья. Завтра выходные. Да, снова напомню о том, что завтра мы будем подводить итоги DFM Top 30. Приходите с 15 по столичному. Ну а сегодня у нас 3 число. Давайте посмотрим, какие праздники отмечаются. И у нас сегодня день «Держись подальше от солнца». У нас вот за окном очень солнечно, так что действительно нужно быть аккуратнее. Также сегодня отмечается Международный день отказа от пакетов. Так что если вам в магазине скажут, пакетик брать будете, знайте, что это люди, которые не отмечают. Ну и день тайной дружбы. Не знаю, кто так дружит. Мы дружим явно и, конечно, с вами, друзья. Всем привет. Меня зовут Женя Кротов. Новый час. В этом часе мы с вами разыграем мерч. Если вдруг хотите поучаствовать, ловите вопрос, он будет чуть попозже. Ну а пока продолжаем слушать музыку. У нас ее много.
1: Реклама. Чек-лист для поездки за границу. Документы. Крем от загара. И бесплатный роуминг от МТС. В режиме Light бесплатный доступ к картам, банковским приложениям и безлимитные исходящие на МТС. А для более активного общения выбирайте режим комфорт или максимум с большим количеством минут и гигабайтов по выгодной цене. Список доступных стран и все подробности об услуге на mts.ru/travel. 18+.
2: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые 2 недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Мам, а почему трава зеленая?
4: Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту». Оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, напиток безалкогольный «Добрый» в ассортименте 129 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте!
11: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
12: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
13: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
13: DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Это Тиест только что отметился, видимо, трек про всех таксистов. Бизнес. Ну что, друзья, мы переходим к тому, что было обещано, к розыгрышу нашего мерча. И в этом часе у нас есть вопрос, который звучит вот таким образом. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему? Пишите нам на все удобные мессенджеры по номеру 8-965-115-5-115. Почитаем ваше сообщение, выберем человека случайным образом, и он получит подарок. То есть шанс есть у всех. Дерзайте. Еще раз вопрос. Когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему?
1: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Прочность без переплат. Бетон Инвест. Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая 1.
3: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фоса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63-33-88. 18+.
4: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи. С 4 июля у ТРЦ «Макси».
5: Категория на плюс.
6: Все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
7: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина 13, дробь 2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
8: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы как для своих, любимых и родных.
11: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковские – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
12: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
13: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26-86-68.
14: Мешает жить акне? А хотите вылечить? ЛЗ «Косметология» 510303. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Ну что, товарищи экономисты, давайте прямо сейчас не стесняться и продолжим фразу.
3: Да, зайдите с козырей. Нужно продолжить фразу «Я такой экономный» или «Такая экономная что?»
1: Я, прежде чем сделать покупку, проверяю цены на разных маркетплейсах и выбираю там, где выгоднее. Такая экономная, что иногда предпочитаю зыринг шопингу. Зыринг!
0: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
4: Опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Содействует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
6: Только 2. О, как раз еще и самоката привезли.
7: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Без комиссии.
9: Что-что?
8: Эквайринг без комиссии.
9: Что?
8: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
9: Что?
8: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
10: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ру. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
11: Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
12: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7%.

0: каждая. Наша. Балтика безалкогольная. Там, где лето. Там, где Россия.
1: Синоптики летом обещают до 30. А Т-банк до 100. Лови лето со 100% кэшбэком каждый день в разделе «Кэшбэк и бонусы» в приложении Т-банка. Спецпредложения с кэшбэком до 100% доступны с 25 июня по 9 июля 2026 года. АО «Т-банк» 0+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
4: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
2: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
3: 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+. А дальше тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Мы посмотрим, что вы прислали на вопрос, когда в последний раз вам приходилось притворяться и почему. Вот что вы, собственно, и прислали в ответ. Привет, DFM, это Леха из Тулы. Вчера притворялся, что не заметил, как кот скинул кружку со стола. Пусть жена думает, что это кто-то другой сделал. Мне кота жалко. Еще Оксана написала. Недавно пришлось сделать вид, что мне очень нравится подарок от коллег. Теперь это странная статуэтка. Дома стоит, я не знаю, куда ее деть, как от нее избавиться. Всем привет! Я однажды притворялся спящим в маршрутке, чтобы не уступать место другому человеку, который зашел после меня. Ну а что, я был первый, значит, больше это место заслужил. Ого! А как же совесть? Ну, будем надеяться, что там не пожилой человек был. Еще такое есть. Иногда приходится притворяться, что все хорошо, хотя день, ну, вообще не сдался. Но улыбку нужно держать, потому что мои проблемы — это не проблемы других. И еще Вадим написал, сегодня утром изображал, что внимательно слушаю коллегу на созвоне, хотя сам в это время просто сидел и сопел. Очень сильно хотелось спать. Мы тебя все прекрасно понимаем. Ну что, друзья, давайте выберем человека, кто получит подарок. И случайным образом у нас выпал, собственно, этот автор. Повезло тому, кто защищал кота. Поздравляю тебя, тебе достанется наша кружка. Она, кстати, не разбивается, так что термокружку тебе дадим, чтобы кот точно был не виноват. Ну а если вы, друзья, также хотите побороться за подарки, ловите моменты, у нас их много. Ну а я на этом моменте прощаюсь с вами. Собственно, до завтра. Меня зовут Женя Кротов. Всем классной пятницы.
1: Реклама.
2: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» — это не про прогулку по Днепру, это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
3: Стройка идет, и бетон нужен срочно. «Рапат» привезет безопасно и точно. Компания «Рапат». Бетон для вашего строительства. Собственное производство, современное оборудование, строгий контроль качества сырья. Индустриальная 9D. 56-90-90.
4: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: «Велоцентр» рулит, рулит. «Велоцентр» рулит.
6: Обвал цен в «Велоцентре» 67. Скидки на велосипеды «Джайнт», «Хоггер», «Девольф» от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского, 25. Звони 40 54 28.
7: Какое будет наше лето?
8: Жаркое? Блестящее!
7: Наше лето будет бриллиантовое. В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: до рулили.
1: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
0: Бетон Инвест.
2: Бетон Инвест. Качественный бетон по цене производителя. 686868. Деревня Михновка. Улица Новая 1.
3: Общепит Кипер.
4: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
5: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
4: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
5: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте Общепит Гипер. По телефону 252-252.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Я, ваша металлобаза Atlantic Company, теперь на Кашина 15Б. Приезжайте, оцените масштаб.
7: Тандыры и казаны в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика.
4: Дом мебели и дом мебели солнечный на Индустриальной 2. 30 тысяч квадратных метров и просто нереальный выбор мебели. А еще люстры, двери, обои, сантехника и плитка. Приезжайте в дом мебели. И искать в других местах просто не придется.
9: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
10: Надежный бетон без суеты.
11: 330133.
10: Заливка, доставка, все четко, смотри.
11: 330133. Звони. Компания «Бетон Спецстрой».
1: Город Смоленск, ООО «Спецстрой». ОГРН 115-673-301-1445.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
13: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
14: Погода.
15: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
16: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей, я такая же, как все. Я тоже тарелку после гречки мою сразу и тоже стучу по арбузу, прежде чем его купить. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем рабочую неделю и начинаем нашу пятничную вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 3 июля, и сегодня день тайной дружбы. Чё-то я вот не люблю вот эти вот тайные дружбы, еще особенно если это тайная дружба между мужчиной и женщиной. Ну, такое себе.
2: С другой стороны, сейчас, знаешь, вот уже у всех есть чатики.
1: Тайные, где тебя нет.
2: Нет, да, страшно там одного из персонажей.
1: Также сегодня потрясающий праздник. День госавтоинспекции МВД Российской Федерации. День ГАИ, день ГИБДД. Давайте поаплодируем.
2: Поздравляем.
1: Что-то как-то без энтузиазма, Дмитрий, вы аплодируете. Видимо, его недавно остановили.
2: День... Любим, любим, уважаем.
1: День образования Республики Алтай. Давайте поаплодируем. А также у нас сегодня Мефодий Перепелятник, паутиный день. Что-то это наверняка важное означает, но мы не знаем что, поэтому говорить не будем. Но зато у нас сегодня отмечается день странностей. Оказывается, есть такой денек. И поэтому сегодня мы решили обсудить следующее. Какие у вас есть странные закидоны? Ну, такие, вы знаете, странные, которые не все понимают. Например, я терпеть не могу, когда полотенце просто висит. Я обожаю, когда оно в рулончик, как в гостинице, свернуто. Еще я, например, не люблю, когда еда остается в сковородке. Мне обязательно нужно ее переложить в какую-нибудь мисочку и сверху накрыть пленочкой.
2: Чтобы два раза помыть посуду.
1: Да. Вот я не понимаю, зачем мне это. Ну, как будто бы психологически мне так намного легче жить. У вас, Дмитрий.
2: Я почему-то в кафе, когда заказываю чай или кофе, все время держу чашку ручкой от себя. Вот у меня какой-то странный пунктик, что я не держу за ручку чашку в общественном месте.
1: И,
2: да, еще все время, когда выставляю звук на магнитоле или вот, например, в кондиционере, никогда не ставлю ровные цифры. У меня вот должно быть вот еще и половинка там. Вот, например, там 22,5 градуса в машине сейчас должно быть.
1: А, у меня, кстати, еще есть, я только сейчас вот вспомнила, я не люблю, когда на иконках в телефоне непрочитанные сообщения висят.
2: Точно, вот эти уведомления красные, бесявые.
1: И обязательно открою, даже если не буду. А потом на меня обижаются люди, что я прочитала и не ответила. А мне просто нужно, чтобы это исчезло, а времени отвечать у меня, например, нет. И вот такая история происходит. В общем, друзья, если у вас тоже есть какие-то странные закидоны, обязательно пишите, нам ужасно интересно, что же у вас.
2: Группа Радио ДФМ ВКонтакте и прямой номер для ваших сообщений. Обещаем, что у нас все они будут прочитаны. 965-115-5-115.
1: Лучшему наша стильная фирменная кружка ДФМ. Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В мессенджер Макс. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
2: Мам, а почему трава зеленая?
3: Откуда берется гром?
2: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
4: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да, а также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Музыкальный фестиваль. «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
7: Right now.
0: А теперь тусовка.
7: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну а прямо сейчас, друзья, о том, что нам говорят сегодня астрологи. У нас вчера еще в 22.46 стартанул 18-й лунный день. И до 23.00 будет с нами. Ну то есть я думаю, что можно о нем поговорить, чтобы хотя бы понять, правильно мы его прожили или не очень.
2: Еще вечер пятница
1: еще
2: остается.
1: Вечер есть, да. Поэтому очень важные моменты нужно обсудить. Значит, это зеркальный день, который отражает вашу внутреннюю сущность. Окружающие вас события и люди являлись вашим зеркальным отражением. Также... Если вам кто-то в этот день указал на ваши недостатки, не обижайтесь, а задумайтесь над тем, как их исправить. Возможно, это вселенная вам показывает, над чем еще можно поработать. Ну а если вас за что-то похвалили, то не воспринимайте это как лесть. Люди склонны говорить правду в глаза. Любовь и отношения. Возможны ссоры с коллегами, родственниками, любимыми. Первая половина дня преподносила неприятные сюрпризы. Вторая, кстати, которая сейчас идет, она полегче. Счастливый день станет для тех, кто благоразумен и сдержан. Для остальных существует риск грехопадения. Вечер пятницы, друзья, и поэтому сегодня нельзя ни в коем случае вот какие-то... Как это?
2: Ну, а с другой стороны, Юль, ну, лето. Ну,
1: да,
2: пятница.
1: Да.
2: Иногда и полезно, понимаете, потерять и рассудок, и какие-то границы... И лифчик.
1: Нет, вы понимаете, вот 18-й лунный день, я считаю, для него создан вторник, например, февраля. Вот там, да, понятно, никакого грехопадения. Сидишь спокойно дома, если это пятница вечер, да, и никаких проблем, отдыхаешь, приводишь себя в порядок, свою энергию и так далее. А как вот, если лето, если все кругом танцуют, если шашлыки на даче, как можно здесь себя вот прям сдерживать? Сказать, нет, сидим дома... В аскезе. Ну, тяжело, тяжело. Но если у вас получится, считается, что все будет окей. И вот вы таким образом поднаберете правильную энергию. It's showtime. Погода!

0: on DFM.
1: Друзья, сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. Вот прям странные. Когда незнакомые люди проходят мимо и достаточно близко, я задерживаю дыхание, чтобы не вдыхать чужой запах. Вдруг они болеют, например, а я болеть не могу, у меня на работе много проблем, и поэтому держусь из последних сил. Если уж кто-нибудь чихнет рядом или в лифте кашлянет, то я просто задерживаю дыхание, стараюсь не дышать. Это пишет нам Евгений. Если я помыла посуду, то иду мыть руки в ванной. Почему-то именно в ванной мне надо помыть руки, хотя вроде как, если ты помыла посуду, то и руки заодно помыла. Значит, каждый день спасаю мир, обуваясь с левой ноги.
2: Что-то у вас хреново получается.
1: Нет, ну ты понимаешь, можно на левую ногу вообще вставать, например, нельзя с утра. Считается же, что должен встать с правой ноги, да?
2: Да.
1: А не с левой.
2: Не с той ноги, да, говорят, ну правильно, с правой надо вставать.
1: Слушайте, так может быть и проблем столько, потому что мы все вместе с левой ноги встаем. Надо срочно задуматься. Надо прям сразу фиксировать этот момент и вставать исключительно с правой. Шов на наволочке, через который ее надевают на подушку, должен быть расположен к стене и обязательно вниз. Вот так написано. Я не могу смотреть пустые бассейны. Почему-то они меня пугают, пишет нам Елена. Так, не могу есть еду, которую сама приготовила. Прям никак. Отвратительная гадость. А родные едят, даже хвалят.
2: Бедняга.
1: Подожди, может быть, она зашугала всех? Просто там тогда такой степени, что они такие, все вкусно, все нормально.
2: Как будто подозрительно. Тебе не кажется, что человек, который приготовил еду, так раз и внимательно за тобой наблюдает?
1: Не могу есть отварное яйцо, если оно горячее или теплое. Могу есть только ледяное. Наоборот, у меня. Я, кстати, ледяное не могу. А вот есть люди, которые наоборот. Представляете? Не могу есть в гостях. Например, казалось, в гостях за столом и не очень близких людей. Просто ковыряюсь в еде, делаю вид, что ем. Только если хорошо знаю, если мне невкусно. А, наоборот, если мне вкусно. Кстати, я почему-то... Ну, это профдеформация. Когда нахожусь в компании, я всегда беру на себя роль ведущего. Меня раздражает, когда люди молчат. То есть я не знаю, почему. То есть вот все сидят, большая компания, и за столом повисает пауза. Знаешь, такая неловкая пауза, когда все сидят, молчат. И в этот момент я понимаю, так, где мой микрофон? Вот этот виртуальный микрофон, и приходится его брать. И на самом деле я не люблю это. То есть, если честно, я не люблю быть ведущей за столом. Ну, мне работы хватает. И если мне скажут, нормально, ребята, нам комфортно, мы все любим молчать, мы вот такие молчуны здесь сидим, и, Юлька, ты можешь сидеть и расслабиться? Я скажу, боже, спасибо большое. И буду сидеть и комфортно молчать совершенно. Но у нас здесь, друзья, как вы понимаете, пауз не будет. Самое интересное впереди. Пишите нам сообщение, какие у вас есть странные закидоны. Погода.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
2: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
0: Машина в подземной парковке.
2: А рядом школа, садик, парк.
3: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99.
5: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
6: Новое обеденное меню в рестобаре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. «Ликью», 26-87-68.
7: Лето зовет, а ты собрался домой? Не сегодня! «Джили Сити Рэй». Музыку громче. Маршрут по настроению. Зарядись энергией города в «Джили Д Авто». Ждем на Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
8: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02. Прочность без переплат. «Бетон Инвест». Надежный бетон для ваших проектов. 686868. Деревня Михновка, улица Новая, 1.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это Кардиомагнил. Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. Кардиомагнил. С заботой о сердце.
1: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
2: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
3: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
4: И накопить на квартиру надо.
5: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
6: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку Шанель или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
7: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Paco. Paco on DFM.
1: Итак, друзья, мы сегодня выясняем, какие у вас есть странные закидоны. В отелях первым делом кипячу чайник и поливаю кипятком ободок унитаза, пол в душевой или в ванную.
2: Это генеральная вот уборка сразу, да?
1: Да, видимо, человек не доверяет уборщикам, считает, что он должен сам убивать всех микробов. Бесит, когда не закрыты шкафы. Да, да. Я всегда закрываю шкаф. А знаете, откуда это пошло? Я разблокирую ваши воспоминания. Вспоминаем. Охотники за привидениями. И там, когда, значит, ну, такая серия, когда через открытый шкаф ночью вылетали привидения в доме. И ребята приехали, и они потом выяснили, что это именно через открытый шкаф, а девочка не закрывала этот шкаф на ночь. И после этого все шкафы всегда закрыты. До сих пор! Вы можете сказать, сколько лет прошло? И я даже... Ты помнишь музыку охотников за привидениями?
2: Конечно.
1: Какая?
2: Go Busters!
1: Во-во-во! Вот это все. И вот это вот шкаф и привидение. Представляете, как можно напугать ребенка, вот это зафиксировать, что он потом всю жизнь закрывает шкаф. Ну, это, с одной стороны, как бы странность, а с другой стороны, мне кажется,
2: полезный навык,
1: да, в принципе. Дальше. Испытываю ужас от лестниц без перил. Тоже, кстати, не люблю лестницы без перил. Вот честное слово. Очень люблю лить воск себе на руку, а потом аккуратненько отдирать. Это вот неосознанное, видимо, желание депиляции. А потом уже с воском эта история повторяется. Кто делал это в детстве с этим воском? Мне кажется, они не так боятся депиляции, как вот все остальные. Друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать эту тему. Переходим в следующий час. Все самое интересное будет здесь. Какие у вас закидоны?
0: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в любой мессенджер. Плюс 7 965 115 51 15 965 115.

0: Реклама.
1: Иногда лучший отдых – это не отпуск. Это один вечер, который вдруг становится особенным. Теплый ветер, музыка, огни Смоленска отражаются в воде, а город будто остается где-то далеко. На катамаране «Галатея» делают предложения, празднуют дни рождения, встречают закаты и просто по-настоящему отдыхают. Потому что «Галатея» – это не про прогулку по Днепру. Это про эмоции, которые остаются с вами все лето. Катамаран «Галатея». Забронируйте свой вечер по телефону 567-988.
2: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
3: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону. 21-81-72 +7 495-067-22-80.

0: Звони.
1: Город Смоленск. ООО «Спецстрой». ОГРН 115-67-33-01-14-45.
2: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
3: Общепит Гипер.
4: Общепит Гипер – это исчерпывающий выбор элитной и бюджетной посуды для дома, кафе и ресторанов, хозяйственные товары, кухонный и уборочный инвентарь по оптовым ценам.
5: Общепит Гипер – морозильные лари, весы, кассы, стеллажи и моющие средства.
4: Общепит Гипер – это место притяжения всех, кто желает создать уют, чистоту и комфорт в своем доме.
5: Смоленск, 25 сентября, 49.
4: Каждая кухня выбирает Общепит Гипер.
6: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
7: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
8: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
9: Покупайте цемент в смоленской керамике.
10: Смоленская керамика.
11: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
12: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
13: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
14: Хочется, чтобы дома было красиво с первого взгляда? Начните с потолка. При заказе световой линии в компании Orange ваш интерьер заиграет по-новому. Стильный свет, современный дизайн и уютная атмосфера. И приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Orange. Натяжные потолки в Смоленске. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова 102А.
15: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фос». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фоса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fosatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
16: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
13: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
17: «Печь-инфо». Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
18: 16+.
19: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
20: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
21: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600. 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на DFM.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира, авторынок России пополнится новыми моделями, а в Париже продают сумку из кожи тиранозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска D-News – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватор 07» с запасом хода до 650 километров. Обновлен Чанган Юни-Ви с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер ГАК S9. Также на рынок выходит новая марка iCar с гибридной системой мощностью 465 сил. А АвтоВАЗ представит коммерческий минивэн SKM M7 с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан Senat 900 с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тиранозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Друзья, сегодня пятница, если вдруг кто-нибудь забыл. Хотя как про это забудешь? Ведь впереди выходные. Прямо сейчас мы сочувствуем всем, кто работает в субботу и воскресенье. Но остальные могут радоваться. И, конечно же, друзья, напоминаем тему, которую сегодня обсуждаем.
1: Какие у вас есть странные закидоны? Сегодня обсуждаем именно это.
0: Терпеть не могу бархат на ощупь. По этой же причине не ем персики и абрикосы. Сразу мурашки неприятно корежит. Чувствую себя небезопасно, если мои уши не прикрыты волосами или одеялом, когда я засыпаю. Интересно. Салат и горячее всегда должны быть в разных тарелках и едятся желательно разными приборами. Вот у меня, кстати, салат тоже почти всегда отдельно. Ну, то есть я не люблю, когда навалено, знаешь, все на тарелке, вместе как-то странно выглядит. Никогда не сплю на местных подушках в отелях, всегда привожу свою. И вот здесь, кстати, я уже начала понимать этот момент, потому что если вдруг подушка слишком для вас высокая, вы можете уехать из отпуска, например, с каким-нибудь остеохондрозом или защемлением нерва. То есть на самом деле подушку действительно лучше возить свою. Если вы привыкли, то лучше на ней. А если есть, например, знаешь, что есть в хороших отелях? Бар подушек. Это так круто, когда ты можешь выбрать любую подушку, ну, по твоей шее. Это уже что-то на богатом, друзья, на богатом. Знаете, а мы не гордые, мы со своей подушкой поездим, если что. Значит, бесит, если рулон туалетной бумаги висит на держателе разворотом не от стены, а к стене.
1: Ой,
0: у тебя
1: сейчас.
0: Как?
1: Ну, ко мне должен быть повернут рулон туалетной
0: тебе,
1: бумаги.
0: Тебе, в твою сторону.
1: Ни в коем случае не касаться стены.
0: А подожди, а если, например, там вот в этом держателе есть пространство? Вот есть пространство, и по сути ничего не касается. Вот пространство есть.
1: Все равно ко мне должен быть повернут.
0: Да, а вы знаете, психологи что по этому поводу сказали? Они сказали, что человек, который любит, чтобы расположена была туалетная бумага кончиком вверх, это доминант. А человек, который любит вниз, это человек, который готов подчиняться. Вот так вот! Очень интересная вещь. Вот теперь и понимаете, кто из вас жертва, а кто тиран.
2: Погода! On DFM!

0: будь на связи. Пиши в эфир Радио ДФМ. В любой удобный мессенджер. +7 965 115 51 15. 965 115 51 15. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки и розыгрыш призов каждый месяц. Акция действует до 5 июля. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Покупайте на Wildberries самую модную одежду и обувь со скидками до 80%. Участвуйте в розыгрыше и выиграйте сумку «Шанель» или один из 6000 призов. Это жаркие скидки на ВБ. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции 17 июня по 19 июля 2026 года. С информацией об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов или выигрыше по розыгрышу, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться на wildberries.ru.
5: Как сохранить здоровье на долгие годы? Какую роль в этом играют культура, искусство, медицина, образ жизни и научные достижения? Ответы на эти вопросы прозвучат на втором форуме «Россия и мир. Тренды здорового долголетия». 9-10 июля в Москве, в Центре международной торговли, участники форума обсудят, что сегодня действительно влияет на качество жизни человека и как формируется культура здорового долголетия. Подробности на сайте longevity-med.ru. 6+.
0: Right now. А теперь тусовка.
6: On DFM.
0: DFM. Потому что Радио DFM. DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, в 22.56 у нас стартует 19-й лунный день. И что же это означает? Вот, честно говоря, хотелось бы сказать вам что-то хорошее, но не могу. Врать не буду, день поганый. А он заряжен отрицательной энергетикой. Но во всем темном можно найти свет. Если в этот период вы будете общаться на позитиве, если вы будете искать радость вокруг, в природе, в других людях, находить только положительные эмоции, соответственно, и день для вас также пройдет положительно. Чтобы легко перенести этот день, который такой достаточно тяжелый, надо экономить силы. Также очень важно в этот период не быть гордыми и эгоистичными. Рекомендуется тщательно обдумывать свои слова и поступки. Кстати, не забывайте, друзья, что у нас ретроградный Меркурий вовсю проходит. Поэтому усиливается любой лунный негативный день, он усиливается еще ретроградным Меркурием. Поэтому будьте внимательны и осторожны, особенно за рулем. Или если вы будете чинить что-то, можно вот начать чинить и не дочинить.
2: Окончательно доломать.
1: Вот именно. Потому что техника ломается обычно в ретроградном Меркурии, а 19-й лунный день все это будет усиливать. Поэтому если вы вдруг решили самостоятельно починить стиральную машинку, холодильник или кофеварку, может быть даже утюг, перенесите это на понедельник или на вторник. Там уже можно будет рискнуть. Так, а любовь и отношения. В этот период вообще считается лучше свести общение с окружающим к минимуму. Но если вдруг у вас так получается, что вы этот день, все-таки это суббота, проводите с друзьями, старайтесь не выяснять отношения, не затрагивать какие-то вот эти темы тяжелые всякие, потому что можно поссориться по-настоящему сильно, и потом будет трудно помириться. Еще раз напомню, что этот день идеален для того, чтобы провести его на природе. Поэтому все в лес, друзья! Или в поле.

0: on DFM. DFM.
1: Продолжаем разговор. И у нас сегодня тема.
2: Какие у вас есть странные закидоны? Какие-то вот странные пунктики, которые у вас есть, а у других нет?
1: Всегда жду на секундах светофора цифру 13 и загадываю желание.
3: О, это прям лайфхак!
1: Можно же действительно придумать себе какое-то число и фиксироваться на нем. И если, например, ты его видишь, загадывать желание. Круто! Запиши, Попов, а то потом забудем. Не могу сесть есть, даже если в раковине стоит грязная посуда, даже если лежит одна ложка. Не могу есть один бутер, обязательно должно быть два. Кстати, у меня тоже, если делаю, то обязательно два. Вообще парно все, парно, парно. Яйца, например, парно. Некоторые три яйца, а я вот всегда два.
2: Ну, бутербродики яиц? Вообще коварная вещь.
1: Ты в яичницу сколько всегда яиц?
2: Ну, минимум два.
1: Вот я тоже
2: точно
1: два.
2: Точно не одно, точно не одно.
1: Не одно, я вообще не представляю, как это. Не могу сидеть за столом с открытой спиной. Мне надо либо сесть в угол, либо чтобы был закрыт бок. То есть, если, например, табуретка и открытая дверь, неудобно себя чувствую. Так, что еще есть у нас?
2: У меня очень часто дежавю. Почти постоянно ощущение, что это я уже где-то видел.
1: Знаете, вот иногда бывает дом работает. Может, вы действительно где-то это уже видели? Ну, такое же может быть. Так, я вас сейчас всех очень удивлю. У меня есть совершенно невероятный закидон. Я не матерюсь. Никогда. Вообще. Даже если сильно ударюсь. Даже если случится что-то ужасное. Никогда. И никогда не произнесла ни одного матерного слова, чем очень горжусь. Это аплодисменты, друзья. Я считаю, это аплодисменты. Это аплодисмент.
2: Как анекдот с говорящей собакой. Ну ладно.
1: Нет, ну это круто. Согласись, человек вот действительно не может произносить поганые слова. Это же можно только поощрять. Не ем теплую еду. Она должна быть прям горячей. А чай так кипяток. А я наоборот, кстати, вот я всегда прошу, чтобы мне даже американо, например, где-нибудь в кофейне разбавили холодной водичкой, а не горячей. То есть просто вот люблю такие теплые напитки.
2: Вот люди делятся на два. Типа те, кто любит горячее. Я, например, пью горячее. Прям кипяток. А кто-то вообще не может.
1: Вот как приятно читать сообщение и понимать, что не одна. Вот как это приятно, потому что вот человек написал: не могу спать без берушей. И я не сплю без берушей вообще ни одной ночи. А почему? А потому что, когда ты один раз поспишь с комфортными берушами, а их еще надо найти правильные, и когда ты понимаешь, какой-то кайф спать в полной тишине, когда ничего не тикает, не пукает рядом, то есть, когда вот полнейшая, стопроцентная тишина, знаете, это идеально, ты высыпаешься по-настоящему, ты можешь, кстати, выспаться даже за 4 часа, если ты спишь в полной тишине, так что попробуйте. Друзья, здесь могла бы быть реклама производителей беруш, но они нам не заплатили, поэтому ее не будет. А мы летим дальше.
0: It's showtime. Pago! Pago!

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.

0: все, устал. Хочу на море. Без самолетов, тряски в поездах, без суеты. Недорого. Есть идея?
1: Да, турагентство «Этуаль». Автобусные туры. Геленджик, Кабардинка, Азовское море, Сочи, Крым, Абхазия. Прямо из Смоленска с комфортом. И есть летние акции. Не забудь. Турагентство «Этуаль». Гагарина, 13/2. Подробности и условия акций по телефону 38-08-26.
2: Какое будет наше лето?
3: Жаркое. Блестящее!
2: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее!
4: Машина сломалась, а деталей, как всегда, нет. Нужны запчасти для иномарок? Тебе ВинКод.
5: А для китайских авто найдете?
4: Конечно. Любые детали в наличии и под заказ. Ищи нас по адресу Петра Алексеева, 3Б или звони по телефону 69 9992. Просто скажи ВИН, и мы найдем все.

0: Привилегия – знать заранее и не упустить время. Проверьте свое здоровье. Пройдите чекап в ЛЗ Клиник 510303, улица Нарвская, 4. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион», Индустриальная, 5-40-60-02.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. «Радио ДФМ». Включи тусовку.

0: on DFM. DFM.
1: Ой, у нас сегодня, друзья, такая яркая, интересная тема, потому что мы столько всего странного сегодня прочитали и еще прочитаем. Как она звучит?
2: Как раз какие у вас странные пунктики из Акидона есть?
1: Когда чмокают в щеку, сразу нужно ее вытирать. Терпеть не могу, ощущение чьих-то там вот этих вот свиней. Даже если поцеловал самый близкий человек. Очень неловко бывает, когда человек на тебя так смотрит, типа, ты нормальная, вообще сразу вытираешься, а я по-другому не могу. Не ношу тапки у себя дома, хочу чувствовать пол босыми ногами. Когда чищу зубы, обязательно включаю воду, просто она должна бежать, пока я чищу. Хотя считается, что нужно выключать воду. Вот вы чистите зубы примерно там 45 секунд по правилам, да, и вы выключаете, чтобы, ну а что она просто так бежит?
2: Конечно.
1: Вот я тоже не могу, мне нужно, чтобы она бежала. А еще помните эту тему, что на углу сидеть нельзя, замуж не выйдешь? Замужняя девочка, недавно мы сидели за столом, она такая, я на углу не буду сидеть. Я говорю, так ты же замужем, что ты боишься? Она такая, а вдруг разведусь? И вот еще у нас есть тема. Если вы проходите вдвоем мимо какого-то там столба, ну,
2: с разных сторон,
1: то нужно сказать привет на 100 лет.
2: А точно.
1: Иначе неправильно. И если, например, ты ушел куда-то и вернулся, я лично всегда показываю язык в зеркало. Ну, конечно, это все ерунда, суеверие. Я могу спать только голая. О, наконец-то пришли хорошие варианты. А то, знаете, все кухня, какие-то полотенца, вот эти постельные белья. Что такое? Почему мы не пришли в эту тему пораньше? Все-таки пятница, вечер, как-то благоволит все. Я могу спать только голая. Ненавижу ощущение одежды во сне. И постельное белье должно быть максимально мягкое и нежное, но не скользкое. Девочки, я сейчас вас удивлю. Потрясающая вещь, открытие. Значит, я выяснила, если вы хотите, чтобы ваши волосы были гладкими с утра, вы просто должны спать на шелковой подушке. Оказывается, продают наволочки для волос. Наволочки для волос! Я узнала об этом только позавчера.
2: Ну, надо мне тоже такую купить, но только для бровей.
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Привет, это Мия Бойко. И для себя я выбираю бренд «Я самая». «Я самая» — это не просто уход. Это ежедневное напоминание. Ты у себя одна. И заслуживаешь быть «Я самой» для самой себя.
1: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
2: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
3: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
2: Да, 100!
4: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.vital.ru.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
6: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделение банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
8: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
9: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
10: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
11: В прятки интереснее втроем.
12: А для футбола нужно хотя бы четверо.
13: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте

0: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
1: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
2: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
3: Здесь что-то есть.
2: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
4: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление – Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОКРН 102-773-988-54-58.
5: А дальше тусовка.
6: On DFM.
5: Потому что радио DFM.

0: On DFM. Друзья, прямо сейчас несколько интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова. Узнаем что-нибудь новенькое. Девушки в юбке привлекают внимание на 33% больше, чем, видимо, те, кто в штанах. Но это как будто бы логично. Сон около полудня повышает творческий потенциал.
1: Вот это хорошо. Наша тема.
0: В среднем кошки моргают с частотой 1 раз в минуту. Каждый день в мире делается более 3 миллиардов фотографий. Намного больше. Потому что если ты хочешь сделать селфи выложить, то ты делаешь 100 селфи, выкладываешь одно. А знаете ли вы, что страх перед инопланетянами известен как нейлоспорофобия? Тот самый факт, который вы забудете ровно через полсекунды после того, как я его прочитала. Даже я его уже забыла.

0: Черный шоколад способствует притоку крови к наиболее важным зонам мозга в течение 2-3 часов. Поэтому, если вы хотите хорошо соображать, темную шоколадку, ап, и вы уже самый умный. Женщинам нужно спать на 20 минут дольше, чем мужчинам, так как женский мозг затрачивает больше энергии за день. Конечно, потому что она должна подумать, с кем он переписывается, кому он тут лайк поставил, где что, где как, все проверить, всех проконтролировать. Конечно, она думает больше. А парень в этот момент сидит и рассуждает. Интересно, а движок еще потянет или нет? Что вот эта история.
1: О Римской империи думает.
0: В общем, друзья, такие интересные факты мы сегодня узнали. А дальше узнаем, кто же у нас заберет нашу фирменную суперкрутую кружку DFM. Будем бомбить финалочку. It's showtime. Погода!

0: Ну что, друзья, бомбим финалочку, выясняем, кто же у нас сегодня самый крутой, кто заберет нашу суперкрутую фирменную кружку DFM. И какая была тема?
1: Какие у вас есть странные пунктики?
0: Не могу есть вареное яйцо, если кто-то для меня его почистит. Обязательно чищу самостоятельно, а если яйцо плохо чистится, не дай бог, это прям вызывает раздражение адское, я его чаще всего просто выкидываю. Я выбираю свое место везде. В самолете посередине, в машине за водителем, а в зале шкафчик один и тот же должен быть. Офисная кухня, обязательно свой стул. И, кстати, некоторые очень берегут свои кружки, опять же. Вот никто не должен брать кружку. Не облизываю ложки после чего-либо. И я уникальный человек. Я не облизываю крышку от йогурта.
1: Ну, вот это, конечно...
0: Удивительно, да. Это просто удивительно. Так, ну что, друзья, давайте прямо сейчас мы определим победителя. Мы очень долго старались, потому что у всех что-то уникальное. Вот просто действительно уникальное. И поэтому мы решили отдать Елене, которая писала сегодня больше всех остальных, в наш мессенджер Макс. Огромное количество сообщений мы от нее получили. Вот, например, не переношу искусственный свет, когда дневной свет из окна. Также здесь очень многие сообщения у нее касаются кухни. Она вот все абсолютно делает идеально, судя по всему. Не ставлю грязную тарелку на другую грязную тарелку дном. Никогда не вытираю руки полотенцем где-либо, кроме дома. И всегда, каждые 5 минут буквально, стараюсь протирать свой смартфон влажной салфеткой.
1: Елена, поздравляем вас.
0: Я не знаю.
1: Даже не знаю, что будет происходить, когда вам достанется наша фирменная кружка.
0: Ее помой в трех водах. И еще протрут санитайзером. Ну, это представляешь, какая скрупулезность и перфекционизм буквально во всем. Ну, а мы вам аплодируем. Заслуженную кружку отдаем. И, конечно, друзья, желаем вам самых классных выходных. Поймите, лето, июль, все самое лучшее должно происходить именно сейчас. Поэтому проведите эти выходные так, чтобы было о чем вспоминать зимой. Всем пока!
2: Реклама. Компания «Бастион» приглашает на работу сварщиков. Заработная плата от 110 тысяч рублей. Компенсация проезда, официальное трудоустройство и своевременные выплаты. Работайте в надежной компании на современном производстве. Компания «Бастион». Индустриальная 5, 40, 60, 02.
3: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
4: Дом мебели на Индустриальной. Выбор просто нереальный.
2: Думаешь, бильярд – это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич», Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Цемент и сухие смеси.
6: Смоленская керамика на века.
7: Большой выбор одноразовой посуды, упаковочных материалов и профессиональной химии для ресторанов, фастфуда и кейтеринга.
8: Столовые приборы, ланчбоксы, пластиковые и бумажные стаканы, контейнеры, стрейч-пленка, мусорные пакеты и баки. Более 200 наименований всегда в наличии по оптовым ценам.
7: У нас есть все для оснащения магазинов, столовых, кафе и ресторанов. Присоединяйтесь.
8: Смоленск, 25 сентября, 49. Подробности на сайте «Общепит Гипер» и по телефону 252-252.
7: Каждая кухня выбирает «Общепит Гипер».
9: Это мое место!
10: Мы точно все взяли?
11: Ваканга! Еще и место осталось! «Джили Акаванга» – отличный вариант для вашего семейного отпуска. Просто заезжайте в «Джили Де Авто». Гагарина, 53. Телефон 39-20-20.
12: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88 18+.

0: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
1: «Автостар». Новое обеденное меню в ресто-баре «Ликью». С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева, 23А. Ликью, 26-87-68.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
4: Всем привет! Сегодня, по прогнозам синоптиков, в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». Премьера на домашнем.
3: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Я здесь, рядом.
0: «Доктор, я боюсь». С 6 июля в 19:00. Смотрите на домашнем. 16+.
4: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Источник жизни». Компания «Ключ здоровья». Свежий, ржаной, прохладный и чуть сластит. Натуральный квас живого брожения уже в киосках «Ключ здоровья». Идеально для окрошки и утоления жажды. Бери квас и наливай от души. Адреса киосков на сайте или в группе ВКонтакте.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Так хочется, чтобы дом был не просто стенами, чтобы в нем было все продумано.
3: Панорамные окна, умный дом, индивидуальное отопление.
2: Машина в подземной парковке.
3: А рядом школа, садик, парк.
4: Встречайте, жилой комплекс «Ангара» от Metrum Group. Умный дом с видовыми квартирами. Звоните 620-620. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория на плюс. Ваше здоровье – это самое ценное, что у вас есть. И очень важно заботиться о нем комплексно. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Все наиболее востребованные и необходимые медицинские услуги в стенах одной многопрофильной клиники. От педиатрии и кардиологии до офтальмологии, иммунологии и неврологии. Квалифицированные специалисты центра готовы помочь вам и вашим близким. Губернский центр охраны зрения и здоровья. Главный по здоровью. Телефон 268-468. Смоленск, Нормандии, Неман, 25.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленные летние веранды. Новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех. Но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
10: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ. Только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
11: Срок акции 4 июля 2026 года. Подробности по реализации, правила приобретения, количество призов, сроках, месте и порядке получения. В отделе продаж ООО и «Авто» 12+.
12: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыли медузы Henry Camomel. Don't Wanna Go Home.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На второй позиции оказались Bebe Rexha и Faithless. New Religion.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лучшим треком прошлой недели считается «Феникс», «Маршмелло» и «Portugal of the Man».
0: Кто на этой неделе войдет в тройку лидеров, а кто вылетит завтра в 15 на Радио DFM.
1: DFM Top 30. DFM.
0: Реклама.
4: Атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Они говорили пить молоко и не забывать про шапку. Теперь наша очередь позаботиться о родителях, когда их сердцу нужна поддержка. Доверьте это «Кардиомагнил». Он влияет на проходимость сосудов, снижая риск инфаркта и инсульта. «Кардиомагнил». С заботой о сердце.
6: Применяется при стабильной стенокардии, перенесенных инфаркте миокарда или ишемическом инсульте. Имеются противопоказания. Перед применением обратитесь к специалисту.
7: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
8: Мам, а почему трава зеленая?
9: Откуда берется гром?
10: Ну?
9: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
11: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
12: Я в панике. Доллары забыла купить.
13: Зачем доллары?
12: А как за границей платить?
13: Плати по миру.
12: Как?
13: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
12: Ага.
13: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
12: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
13: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
0: 8 и 9 июля. «Ледовый дворец». Музыкальный фестиваль «Белые ночи». Мегатонны света и звука растопят лед. Будут все звезды. Санкт-Петербург. 8 и 9 июля. Ледовый дворец. Долгожданный музыкальный фестиваль «Белые ночи». Билеты на кассет.ру, Яндекс.Афиша и в кассах Ледового дворца. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 12+.
15: Говорит ваш капитан, мы набрали необходимую высоту.
16: От продюсеров вышки и пункта назначения. Есть ли в небе еще кто-то, кроме нас?
17: Здесь что-то есть.
16: Некуда бежать. Негде прятаться. Фантастический триллер «Рейс 298». Уже в кино. 18+.
18: Бренд одежды и товаров для дома «Монте-Карло» представляет новое направление «Монте-Карло Спорт». Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, УКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке.

0: Реклама. Где железобетон, там нет сомнений. Там точность форм и прочность решений. Стальком Смоленск. Основа домов. Стальком Смоленск. Надежность без слов. Компания «Стальком». Производство железобетонных изделий в Смоленске. Индустриальная 9D. 56-90-90.
1: Винни, а чего на свете больше? Звезд на небе или песчинок на пляже?
2: Пятачок, больше всего на свете металла в «Атлантик Компани». Помнишь, мы вчера там на складе 15 раз заблудились.
1: Точно! Какой же ты умный, Винни.
3: Металлобаза на Кашена 15Б.
4: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
5: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
6: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
7: Какое будет наше лето?
8: Жаркое! Блестящее!
7: Наше лето будет бриллиантовое! В «Русское золото» бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. «Русское золото» – наше настоящее.
9: Автошкола «Драйвер 67» представляет...

0: Автошкола «Драйвер» 67. Телефон 401234.
1: Пап, ну давай быстрее. Уже все голодные.
2: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
3: Идите сюда. Я уже починковские колбаски нарезала.
1: А это вы сами сделали?
2: Мы как для своих, любимых и родных.
4: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
2: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
3: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
5: «Сосуд» открывает новый сезон. Новое обеденное меню, обновленная летняя веранда, новые любимые блюда по самым приятным ценам стали еще ближе. Каждый день с 10 утра и до закрытия. «Сосуд» – мы не для всех, но для тебя. Твардовского 2А, 26, 86, 68.
6: 4 июля. День ТЭНЕТ на Николаева 74. И «Авто» приглашает на первую презентацию нового ТЭНЕТ Т4Л. Розыгрыш призов, угощения и специальный бонус на покупку вашего ТЭНЕТ только на Николаева 74. Начало в 11:00. Подробности по телефону 51 11 22.
0: Срок акции 4 июля 2026. Подробности организации акции, правила проведения, количество призов, срок их, месте и порядок получения. Возьми подошку ООО и авто 12+.
7: Все для бань в смоленской керамике.
8: Смоленская керамика на века.
9: Цирк Гранд-Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
10: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
11: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
12: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
13: 16+.
14: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
15: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Погода.
16: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечные, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком плюс. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «СЦС». Студия цифровой стоматологии. Моя стоматология, моя любимая стоматология, моя комфортная стоматология. Студия цифровой стоматологии. Мы заботимся о здоровье ваших зубов так, чтобы быть вашей любимой комфортной стоматологией в Смоленске. Студия цифровой стоматологии. Звоните 609-600, 609-600. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Ньюс на ДФМ.
1: Всем привет, это Алена Полякова. Российская шахматистка взяла золото чемпионата мира. Авторынок России пополнится новыми моделями. А в Париже продают сумку из кожи тиранозавра. Сейчас обо всем расскажу. Спонсор выпуска Деньюс – натяжные потолки Orange. ИП Швырков Дмитрий Сергеевич. При заказе световой линии компания Orange поможет сделать интерьер еще эффектнее и современнее. Натяжные потолки в Смоленске. Красиво, качественно и со вкусом. А приятный бонус – светодиодная лента в подарок. Подробности по телефону 56 70 75. Натяжные потолки Orange. Попова, 102А. Российская шахматистка Валерия Клейменова досрочно стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. В предпоследнем туре она обыграла соотечественницу и набрала 9,5 очков, что сделало ее недосягаемой для соперниц. Валерия обеспечила себе золото еще до завершения последней партии. Эксперты рассказали о главных автомобильных новинках, которые появятся в России этим летом. Среди них купе-кроссовер «Аватор 07» с запасом хода до 650 километров. Обновленный «Чанган Юниви» с двухлитровым мотором и гибридный кроссовер «ГАК S9». Также на рынок выходит новая марка «Айкар» с гибридной системой мощностью 465 сил. А «АвтоВАЗ» представит коммерческий минивэн «СКМ М7» с двухлитровым двигателем. Плюс премиальный седан «Сенат 900» с трехлитровым V8 и пневмоподвеской. На аукционе в Париже выставили первую в мире сумку из кожи тиранозавра. Правда, ученые вырастили кожу в лаборатории, восстановив ДНК по окаменелостям древнего ящера. Аксессуар темно-бирюзового цвета создал авангардный бренд, а оценили его в 300-500 тысяч евро. Это от 25 до 41 миллиона рублей. На этом все, а дальше музыка на DFM.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Западный берег». Регистрационный номер средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-67-00169 от 20 июня 2012 года. Выдан управлением Роскомнадзора по Смоленской области. Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 19 градусов. Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ИП Ермакова Анжела Петровна. Лето уже в разгаре, и ваш идеальный купальник уже ждет вас. Магазин «Модная шляпка» предлагает большой выбор купальников с размерным рядом до 68-го. А также пляжные и городские шляпки, туники и сумки. Грандиозная распродажа. Купальники от 500 рублей. Ждем вас на Колхозной площади Кашена 8. Каждый день с 9.30 до 19.30. И в ТРЦ «Макси» третий этаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
3: Atlantic Company – очень редкий вид металлобас. Существует только в одном экземпляре и занесен в Красную книгу всех красных книг. Любители редких уникальных металлобас могут найти ее на Кашена 15Б в новом ареале ее обитания.
2: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. Север. Рекламное агентство.
4: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля – грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса падл-теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
5: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
6: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
7: Категория 0+.
8: Пап, ну давай быстрее, уже все голодные.
9: Маш, с едой не торопятся. Хорошая еда спешки не любит. В починке все по уму делаю.
10: Идите сюда, я уже починковские колбаски нарезала.
8: А это вы сами сделали?
9: Мы, как для своих, любимых и родных.
11: Чтобы просто сесть вместе и никуда не спешить.
9: Починковский – тот самый вкус из детства, когда рядом свои и все по-настоящему.
11: Берите к столу, возвращайте эти моменты.
12: Только не работа.
13: Все, не отвечаем.
11: Вот так гораздо лучше.
14: Сели в Preface, значит отпуск начался. Красивый отпуск начинается с красивого Geely Preface. Просто заезжайте в Geely The Auto. Гагарина 53. Телефон 39-20-20.
15: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
16: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95.
17: Радио DFM. Включи тусовку.

0: Реклама.
1: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
2: Только 2.
3: О, как раз еще и самоката привезли.
4: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
7: Будь в прайме этим летом. Скидка 50% на черешню в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 3 по 4 июля 2026 года включительно.
8: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло представляет новое направление. Монте-Карло Спорт. Первая капсула для игры в падл. Изысканная коллекция для всей семьи, в которой спортивная функциональность сочетается со сдержанной элегантностью. Продуманный крой, лаконичные силуэты и благородные оттенки создают образ, отвечающий ритму современной жизни. Коллекция уже на сайте montecarlo.shop и на LaModa. Аурусская медиагруппа. Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОКРН 102-773-988-54-58.
0: 12 ноября. Сделаем из Москвы город хайпа. На сцене ВК-стадиум вырастут жилые кварталы. Бьянка, Холли Флейм, Валя Карнавал, Милана Стар и другие легенды твоих рекомендаций станут соседями по лестничной площадке. Залетай на одну из самых громких премий года. Будь в центре событий и лови все инсайды на месте, а не из ленты. Звезды хайпа. 12 ноября. ВК-стадиум. Билеты на сайте dfm.ru. 12+.
9: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка
9: on DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Велоцентр рулит, рулит. Велоцентр рулит.
2: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
3: Новое обеденное меню в рестобаре Ликью. С 12 до 18 часов паста ручной работы, супы, салаты и горячие от 290 рублей. Приходите обедать на Николаева 23А. Ликью 26 87 68.
4: Думаешь, бильярд — это просто побить шары? Это геометрия, характер и точный расчет. Клуб «Шторм» приглашает. Аренда столов. Игры для всех возрастов и турниры для профи и любителей. Работаем без выходных с 12.00 до полуночи. «Шторм» в ТЦ «Кривич». Рыленкова, 40. Телефон 32-17-03. Играй красиво.
5: Хочешь на дороге быть звездой? «Автостар». Иди в автошколу, на месте не стой. «Автостар».
6: Автошкола «Автостар». Обучение вождению категории «Б». Профессиональные инструкторы. Новый автопарк и современное оборудование. Набор в группы ежемесячно. Автошкола «Автостар» в центре города. Запись по телефону 56-87-87. 56-87-87.
5: «Автостар».
7: Цирк «Гранд Арена» в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
8: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
9: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
10: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
11: Мне уже 19, а я уже джуниор-разработчик. Я начала осваивать профессию еще в 15 лет, когда выбрала колледж IT-топ.
12: Быстрый способ освоить профессию в сфере IT в твоем городе. Госдиплом, топовые комьюнити, максимум практики.
13: Подробности на сайте itcollegetop.ru.
14: Смоленск, внимание! В городе открылся премиальный падл-теннис-клуб «Фосса». Уже 4 и 5 июля грандиозный день открытых дверей. Бесплатные мастер-классы от профессиональных тренеров, крутые подарки от клуба, дегустация спортивных напитков и праздничный фуршет. Ждем тебя в «Фосса Падл Теннис». Тихвинка, 19Е. Подробности на сайте fossatennis.ru и по телефону 63 33 88. 18+.
15: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
16: Покупайте брусчатку в Смоленской керамике.
17: Смоленская керамика на века.
18: Печь-инфо. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты.
19: 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38 85 95.
20: В эфире радиоканал «Западный берег». Продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
0: Погода.
21: Всем привет! Сегодня по прогнозам синоптиков в Смоленске преимущественно солнечно, осадки маловероятны. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов со знаком «плюс». Ожидается северный ветер до 9 метров в секунду. Влажность воздуха 89%. Атмосферное давление 734 миллиметра ртутного столба. Спонсор прогноза погоды ООО «Губернский центр охраны зрения». Губернский центр охраны зрения и здоровья. Более 20 лет опыта в диагностике и лечении глазных заболеваний. Прием детей и взрослых, лазерная коррекция зрения, хирургическое лечение катаракты и глаукомы и многое другое. Действуют скидки. Подробности по телефону 268-468. Смоленск, улица Нормандии, Неман, 25. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 22 часа. Radio DFM.

0: Реклама.
1: Лето – лучшее время, чтобы начать тренироваться вместе с другом в Oxygen Fit. Приведи друга в наш клуб, и за покупку месячного абонемента «Безлимитный» ты получишь бонус на выбор. Доступ к парковке на целый месяц или 30 минут в солярии. А твой друг получит скидку до 20% на тот же абонемент и дополнительные минуты в солярии. Тренажерный зал Oxygen Fit. Дворец спорта «Юбилейный», цокольный этаж. 37-40-00. Начните лето с выгодой для каждого.
2: Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем.
3: Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99-68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
4: Велоцентр рулит. Велоцентр рулит.
5: Обвал цен в Велоцентре 67. Скидки на велосипеды Giant, Hogger, DeWolf от 30 до 54%. Такого вы еще не видели. Смоленск, Черняховского 25. Звони 40 54 28.
6: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
7: Институт деловой карьеры объявляет прием по направлениям подготовки высшего и среднего профессионального образования на все формы обучения. Справки по телефону 21 81 72 плюс 7 495 067 22 80.
8: Цирк Гранд Арена в Смоленске! Летающие обезьяны и танцующие медведи!
9: С 4 июля у ТРЦ «Макси».
10: Категория 2+.
11: Какое будет наше лето?
12: Жаркое! Блестящее!
11: Наше лето будет бриллиантовое. Русское золото, бриллиантовые новинки по ценам 2025 года. Например, золотое кольцо с топазом и 8 бриллиантами всего за 19 990 рублей. А еще подарки покупателям. Браслет-талисман из натуральных камней. Выберите свой камень на удачу. Русское золото. Наше. Настоящее.
13: Автошкола «Драйвер 67» представляет.

0: Автошкола Драйвер 67. Телефон 401234.
1: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
2: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Смоленске. 38-85-95. ДФМ. Shake that.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Реклама.
1: Цирк Гранд Арена в Смоленске. Летающие обезьяны и танцующие медведи.
2: С 4 июля у ТРЦ Макси.
3: Категория 2+.
4: Мы мешаем. Мы мешаем всем. И всем нравится, как мы им мешаем. Бетонный завод «Переправа». Шевченко, 99. 68-400. Мешали, мешаем и будем мешать. 68-400.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
6: Смоленский драматический приглашает. Музыкальный хит для детей и взрослых. Спектакль «Бременские музыканты» Московского театра Моссовета. Живой оркестр, зажигательные танцы, любимые песни. 27 августа на сцене театра Грибоедова. Билеты уже в продаже. Для лиц старше 6 лет.
5: Проект фасада по дизайн-коду на раз-два. 65-94-02. «Север». Рекламное агентство.
7: Ищите подходящую квартиру в хорошем доме для своей семьи? Продается двухкомнатная квартира 86 квадратных метров на первом этаже кирпичной десятиэтажки в районе Киселевского рынка. Улучшенная планировка, окна на две стороны. Это идеальный район для жизни. Тихая вторая линия, рядом парк Соловьиная роща, школы, сады и вся необходимая инфраструктура. Один собственник, быстрая сделка. Звоните 63 70 73.
8: Печь-инфа. Это новое сетевое издание, влюбленное в Смоленск. Заходите на сайт печь-инфо.ру и выбирайте новости на свой вкус. От сладких городских историй до острых новостей с перчинкой. Печь-инфо. Греем не слухи, а факты. 16+.
0: Телефон рекламной службы радио DFM в Смоленске. 38 85 95.

0: Радио DFM.
1: DFM.
2: DFM.
1: В Москве полночь.
2: Радио DFM.
1: Радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Включи тусовку.